Вот в столице 3.18, тебе не спится, ты куда-то едешь или наблюдаешь за окном уличный пейзаж, и какой-то человек, любимый, близкий, говорит тебе «Hello». Чего ж ты не спишь? И сразу приятно на душе. Но главное, чтобы это был близкий человек, человек, которого ты знаешь, потому что если человек незнакомый вдруг в твоем доме оказывается в 3.18 по Москве, то здесь, конечно, есть вопрос. Миша Зайцев меня зовут. Больше хитов, больше музыки на Европе+. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Two Colors обязательно послушаем. Да, Loveful. Также мы, Айова споет. И до этого Wait от Вайза. Никуда не уходи.

Биракса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Sad Girls, да, на радио номер один в России. Я знаю, почему Girls Sad, почему девчонки грустные, потому что они пропустили любимое шоу Rush, да, и подкаст «Личка» тоже не успели послушать вовремя, но у меня есть для них классное решение. Новое приложение «Европа плюс Радио Хаб». Можно скачать его, да, и там же скачать все любимые шоу, которые ты не успел послушать в эфире, например. Там же можно посмотреть прямую трансляцию с нашей студии, заценить мой классный свитер полосатый прямо сейчас. Так что скачивай Радио Хаб, мы там тебя ждем, слушай все свои любимые треки, хиты, любимые шоу, программы офлайн, где угодно, в самолете, в дороге, высоко в горах, совершенно не имеет значения. Все это бесплатно, никакой регистрации, ничего не нужно, просто скачиваешь и все. Я лично там тебя жду. Да, больше китов впереди. Картон, Кристиан Ярви и Кит Флорентайн появятся уже здесь, on the break of dawn, совсем скоро. До этого Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомил. Летим вперед.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 30 минут.
1: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Кайли Миноук и обязательно Lights, Camera, Action.
0: Lights, Camera, Action, that's it.
1: Сразу после совместной работы Pnau и Empire of the Sun. Эй-йо. Чуть ранее Temper City появится. Self-Aware. Все это уже в следующем часе. В финале этого Black Eyed Peas, Rock the Body и также Church от Jade успеем послушать.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
1: Дойдем мы с ним до дома или не дойдем? Да. А вот, кстати, сообщение, Саша, уже по твою голову, по твои волосы.
3: Да,
1: я
3: давайте.
1: Против расчесывания на людях, написали нам тут. Волосы все равно летят в разные стороны. А вдруг там гнил?
3: Ну, если...
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе+.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Как раз Денис Фёрст на радио номер один в России. Отличная работа, да, впереди больше талантов у нас. Evanescence, да, Bring Me To Life прозвучит сразу после Мичико, диджей Гожа, Джейсон Дерулы и Мелоди. Можешь даже сделать погромче. 4:20 в Москве уже можно.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Прекрасная позитивная песня «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man, которая что сделает? Она разбудит тебя. Она обязательно тебя разбудит в финале этого часа. А если у нее не получится, то тогда уже тяжелая артиллерия в виде Avicii подоспеет совсем скоро. Wake Me Up сразу после Radio Baby, Don Diablo, Fits and the Tantrums на Европе Плюс.
1: Лучший старт КДДК «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet me in the dark». Номер один «Южель» «Moving to the sun». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Я не знаю, как у тебя, а у меня творчество Авичи напрямую ассоциируется с летом. Да, пускай холодает, но август еще все равно на календаре, как-никак. Поэтому настроение летнее в любом случае. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим в это утро вместе.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: А что случилось? Почему я веду себя как Дед Мороз? Кто его знает? Не знаю, надо будет с этим разобраться. Ну, вообще, я просто хотел как-то ярко встретить всех, кто уже проснулся. Это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Сегодня 19 августа 2026 года. Всемирный день фотографии. В честь этого несколько интересных фактов о фотографии, пожалуйста. Первая фотография потребовала много терпения. Жозеф Нисифор Ньепс сделал первую сохранившуюся постоянную фотографию примерно в 1820-х годах. Экспозиция занимала несколько часов. В общем, можно было за кофе сходить, и причем не раз сходить, и пожалеть, что не взял второй кофе, пока делают фотографию. В общем, да, занимало приличное время. Это, кстати, далее, так скажем, мостик ко второму факту. Люди на фотографиях никогда не улыбались в 19 веке, потому что они были грустными, а вот просто нужно было очень долго, неподвижно сидеть. Да, улыбку столько времени держать практически невозможно, поэтому вот все были такие серьезные. И слово «фотография» — это факт номер три. Оно означает «рисование светом» и происходит от греческих слов «фос» — «свет» и «графия» — «рисование», «запись». Вот такие дела. Просвещаемся культурно сразу же. Новая информация в 5 утра в среду. Ты ее хотел? Ты ее получил. Вот, пожалуйста. У нас больше хитов, больше музыки. Еще ты хотел подарков, это я знаю. И они у нас будут в ближайшем часе. Да, удачный созвон. До этого гороскоп, до этого хиты, конечно. Шакира, Бернабой ожидается. Да, и также Бурак Етер. Да, Дэнни Сандовал, Тьюздей. А прямо сейчас открываем этот день вместе с Тэймом, Палой и Джани Дракула. Делай это утро громче вместе с нами.
1: Крутой подъем.

0: новых AirPods, наушники, да, Apple-овские, может появиться встроенная камера. Да-да, в наушниках, вы не ослышались. Ролик с демонстрацией нашли в бета-версии Mac OS. Да, в демо человек под камерой считывает обложку. Закадровый голос объясняет, что если что-то понравилось, можно попросить сохранить это на потом. Вот такие вот дела. Я тут смотрю и, честно говоря, у нас уже в очках есть камеры, в телефонах есть камеры, сейчас в наушниках камеры тоже появятся. А мы сами что-нибудь сможем запоминать, через год? Через год останутся способности такие у нас или нет? Надо как будто бы все, уже тренировать память, потому что, это ни в какие ворота не идет. Сейчас уже все будет на камерах, и мы с вами уже потом и формулировать нормальные слова не сможем. А вот для меня это будет проблема. Так, хиты на Европе Плюс смогу запомнить. Дати, Take Me There впереди, сразу после Шарам, Тати, Кайго, тоже сейчас прямо. Take Me Back, делай громче, летим в это утро вместе.
1: Крутой подъем. На Европе Плюс.

0: потрясающая работа. Дати, Take Me There на радио номер один в России. Впереди гороскоп. Послушаем, что же нам скажут звезды сразу после Body Talk от Алифар Бен и Ренни Миллер. И Эйва Макс еще появится Spot a Fake.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Ну что, послушаем советы звезд на эту среду. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности. Цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день. И речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее. Велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном. Это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем. Иногда ее нужно попросить самим. Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получится. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди удачный зазвон сразу после KDDK Бабалая. И Зара Ларсон успеет прозвучать Lush Life прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Lady K, Bamba Leia на радио номер один в России. Что, самое время дарить подарочки, удачный созвон на Европе Плюс 7456565, код Москвы 495. Набирай, будем сравнивать последние три цифры твоего номера телефона и номер телефона второго слушателя, который тоже дозвонится. 7456565, код Москвы 495, жду звонка.

0: меня тут две крутых сумки. Два шопера от Европа Плюс. Возможно, сегодня мы их подарим нашим слушателям. Все будет зависеть от удачи. Да, у нас здесь в гостях Владимир. Вов, привет тебе.
1: Привет, привет.
0: Ну, рассказывай, как дела? Как настроение твое?
1: Дела отлично, середина рабочего дня, все супер, дозвонился до вас, очень рад.
0: Ну, красота, красота, замечательно. Сегодня у нас Международный день фотографии, и у меня вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, если бы ты был фотографом, ты бы что фотографировал? Может быть, природу, или людей, или там животных? Вот что было бы предметом твоего творчества в области фотографии?
1: Животные.
0: Животные. Угу. Замечательно.
1: Предпочтительно коты.
0: Ой, слушай, ну вот мы с тобой здесь в одной команде. У меня просто мейн-кун рыжий дома, и это просто... у меня вся фотогалерея, это он. Он лежит, он сидит, он стоит, вот все в нем. Так что тут я тебя поддерживаю. Вов, ты не один, у нас на связи еще Екатерина. Катя, тебе тоже привет.
2: Привет, привет.
0: Кать, ну а что касается тебя, вот, например, ты вообще фотографируешь часто, не часто?
2: Часто кота.
0: Тоже, ой, ребят.
2: У меня британец.
0: Ой, красота, красота. Вов, а у тебя что за порода? Есть кот у тебя?
1: У меня Дэйван Рекс.
0: Ой-ой-ой, ребята, знаете, я бы вообще вам просто так уже шоперы отдал, потому что, как, люди, которые любят и фотографируют котов, они по определению должны заслуживать подарки, заслуживать. Но, тем не менее, мы попытаемся сыграть вначале. Вы готовы попробовать?
2: Да.
1: Да.
0: Хорошо, let's go. Вов, ты первый дозвонился, поэтому с тебя и начнем. Сравниваем последние три цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает, все, подарки ваши. Итак, последняя цифра твоего номера. Что там у нас?
1: Последняя цифра 8.
0: Так, 8. Кать, у тебя?
2: 3.
0: Так, ладно, не совпадение. Ничего, идем дальше. Вов, давай предпоследнюю, что там?
1: 9.
0: Кать?
2: 8.
0: Эх, надо было, чтобы 8 до этого было. Ну, ладно, хорошо. Ну, у нас есть еще одна попытка. Вов, давай третью с конца. Что там у нас?
1: Единица.
0: Кать, у тебя?
2: Единица.
0: Вот оно.
2: Круто.
0: Не зря мы фотографируем котов-то. Вот удачу нам кто и приносит. Ребят, я вас поздравляю. Шоперы от Европа Плюс достаются каждому из вас. И эти аплодисменты тоже.
2: Круто, спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам за это утро. Ну, у Вовы день уже. Да, пускай концовка августа будет супер шикарно. Еще услышимся с вами на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Спасибо.
0: Больше хитов впереди. Баста и Майя Мишель появятся уже вот-вот. Если я буду танцевать сразу после Эллы Хендерсон и Руди Ментал. Алабай в твоих динамиках прямо сейчас. Крутой.

Насколько будет кринжово, если я скажу, что невероятно крутая танцевальная работа от Басты и Май Мишель, если я буду танцевать на радио номер один в России. В финале этого часа Роджер Санчес, Lost и также Сабрина Карпентер появится. Tears совсем скоро.

0: Роджер Санчес, I'm lost without you. На радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Все в следующем часе специально для тебя.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Москве 6 утра. Вот и новости, а вот и Павел Беседин. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока мы тут с тобой сидим.
0: Так-так.
1: Новый тип космического объекта обнаружили астрономы.
0: Воу!
1: Да, это звезда с черной дырой.
0: Воу!
1: Объект выглядит как маленькая красная точка и находится в ранней Вселенной. По размеру объект сравним с Солнечной системой, при этом он ярче звезд в 100 миллиардов раз. В центре находится черная дыра массой около 100 тысяч Солнц. Она поглощает вещество и питает энергией плотную водородную оболочку. Открытие поможет понять природу других подобных объектов.
0: Как же к ней вообще приблизиться, если она как 100 тысяч солнц?
1: Надо ли приближаться, Миша?
0: Приблизиться, и все потом. Ищи, свищи тебя. Хотя, с другой стороны, классный способ сбежать от какого-нибудь надоедливого друга. Я не знаю.
1: В черную дыру?
0: Я не знаю. Взял, улетел там, ну... Это, и куда на тебя отправит вопрос? Может,
1: да,
0: в прошлое?
1: Если нас слушают астрономы, пожалуйста, напишите в комментах.
0: Насколько это реально вообще?
1: Насколько потом можно вернуться. Да, а пока астрономы, значит, наблюдают вот эту всю красоту, новый «Форсаж» готовится к выходу на большие экраны. Вин Дизель объявил о начале съемок ленты под названием «Форсаж навсегда». Они стартуют в декабре этого года. Variety пишет, что премьера картины запланирована на март 28-го. Ранее Дизель признался в том, что расплакался после прочтения сценария. Напомню, автомобильная франшиза на сегодняшний день состоит из 11 полнометражных, 2 короткометражных фильмов, а также мультсериала. Общемировые сборы всех лент перевалили за отметку в 7 миллиардов долларов. Ну а первый фильм был выпущен в 2001 году.
0: Паш, я тебе вот что скажу. Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, на то, как течет вода и как выходят новые части «Форсажа». Просто, я не знаю, это, мне кажется, это будет вот всю мою жизнь.
1: Стабильность.
0: О, это хорошо.
1: Да, а тем временем ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире» прошел в Калифорнии. Победителем стал 6-летний мопс Джинни Лу с обвисшим языком и выпученными глазами.
0: Ой-ой-ой.
1: Собачка была найдена в горах Южной Кореи. Она любит греться на солнышке и встречать гостей, а при виде своего отражения начинает кричать. Победительница получила $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк, а ее фото появится на банках различных напитков. В этом году конкурс отметил 50-летие, и он, кстати, популяризирует идею брать питомцев из приютов, прославляя их уникальность.
0: $5000 и поездка в Нью-Йорк, еще и портрет на банках. Паш, ну знаешь, можно и побыть немножко не суперкрасивой собакой ради вот таких подарков своему хозяину, правильно?
1: Вообще легко.
0: Ну вот. Да и вообще не бывает некрасивых собак и животных. Они все просто уникальные, как ты в конце сказал.
1: Это да.
0: Вот это правильное слово.
1: Я тебе потом фотку покажу.
0: Во, хорошо.
1: А ты мне что?
0: А я тебе хиты на Евроблюз, Паш. Рассказываю, что будет. Мадонна Мартин Гаррикс появится уже совсем скоро. Бизар, также Клин Энд и Верган, Кидс Он Зе Ран. Прямо сейчас Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол, Европе Плюс. Делай громче.

0: Ryan Rye, впереди Rockabye. Также Wild послушаем от Альберта Брайта прямо сейчас. Делай громче и просыпаемся вместе.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: потом еще один шаг, и все, и все проблемы позади, так что все будет хорошо. Это Дипло и Адриан Нуньес здесь, на радио номер один в России. Two Step and. Впереди больше хитов, больше музыки. До гороскопа совсем чуть-чуть осталось, пару хитов успеем послушать. Eat Right, Нелли Фуртадо, Медуза и Генри Кэммел тоже появятся. Don't wanna go home.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

что, советы вселенной на этот день. Погнали, узнаем, что нам звезды рекомендуют. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности, цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее, велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном, это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно попросить самим. Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получится. Вот что советует вселенная. Впереди музагруз сразу после Анатор и 54 Ультра. Также Тейт Макри появится в спорткар прямо сейчас.

Another и 54 Ultra, Talk to You на Европе Плюс. Да, вот в том-то и дело. Talk to You, дай-ка мне поговорить с тобой. У меня есть что тебе сказать. Есть классная термобутылка, да, ее я подарю кому-то из слушателей. Ну, кто одержит победу в игре Муззагруз, которая прямо сейчас случится. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Если одержишь победу, подарок твой. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, классная термобутылка у меня есть. Возможно, ее сегодня Павел заберет. Паш, привет. Паш. Здесь ли ты, Паш? С нами ли ты?
2: Да-да-да, здесь. Доброе утро.
1: Красота! Я уж подумал, ну все, ты убежал куда-то по своим делам, даже не успел сыграть. Ну, замечательно, все. У меня, значит, вопрос, я тут всех спрашиваю. Сегодня Международный день фотографии. Скажи мне, пожалуйста, ты вообще часто что-нибудь фотографируешь или нет?
2: Ну, жену часто фотографирую.
1: Не часто?
2: Часто.
1: А что фотографируешь?
2: Жену.
1: Вот это стоит аплодисментов. Это правильно. Это правильно. Это замечательно. Это хорошо. Ну, у меня даже все вопросы отпали после этого. Все шикарно, Паш. Ну, сейчас, может быть, и термобутылку для жены сможем выиграть. Ты готов попробовать?
2: Конечно, готов.
1: Окей, хорошо. У меня, значит, есть парочку фактов. Это, ну, она очень известная певица, да, у нее, значит, есть свой бренд косметики, а ее фанатов называют Little Monsters. Да, у них даже есть свой знак такой вот, как они, как бы его описать. В общем, они как монстры делают руками, условно говоря. В общем, Little Monsters — это официальное название ее фанатского комьюнити. О ком идет речь? Может быть, это Билли Айлиш. А может быть, это Леди Гага? Вот такие два варианта, Паш. Как считаешь?
2: Леди Гага.
1: Пускай будет Леди Гага. Слушай, ну, ты как-то даже вот сразу же уверенно ответил. Я думал, сейчас мы с тобой будем рассуждать, а ты сразу сказал, и это абсолютно правильно. Конечно. Паш, я тебя поздравляю. Действительно, Леди Гага, Little Monsters, ее фанаты. Я лично, когда со слушателем Европа Плюс в Японии был на ее концерте, встретил огромное количество людей, которые показывали фанатский знак Леди Гаги и говорили друг другу, ну что, мы маленькие монстры, сегодня оторвемся в Токио на концерте. Так что да, Паш, я тебя поздравляю. Термобутылка твоя, эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо огромное.
1: Желаю тебе классного окончания августа. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Джон Саммит, Деволд и Джулия Чорч появятся уже вот-вот. Shades of Blue сразу после Music Sounds. Fastboy. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Shades of Blue, оттенки голубого, Джон Сами, Деволт и Джулия Джордж. А какого цвета утро у тебя, интересно? Может быть, ярко-оранжевого? Может быть, зеленого, насыщенного или красного? Не знаю, надо бы подумать. Надо подумать. У меня, наверное, такого кремового. Не знаю почему. Не знаю почему. Это довольно глубокое и долгое рассуждение. Можно с чем угодно ассоциировать. Но в любом случае цвет яркий. Потому что я рад, что сегодня наши слушатели выиграли подарочки в крутом подъеме на Европе Плюс. Завтра тоже будет такая возможность. Не пропускай. Какого цвета утро у бригады У? Узнаем уже через 10 минут. Сразу после Crazy In Love, Beyonce, Jay-Z и Nabu Imunia появится здесь. Slow down.

0: 7 часов утра. Европа Плюс. Новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля. Новый ГОСТ утвердили в нашей стране, и гигантские ягоды рекордно подешевели. Далее подробности. Но начнем с главного события этой недели. Европа Плюс номер один в России. Таковы данные медиаскопа за период январь-июнь 26-го в крупных городах России по ежедневной аудитории охват за сутки. Спасибо, что выбираете лучших, а уже в эту пятницу, 21 августа, на Европе Плюс будет день номер один. Каждый час с 9 утра до 6 вечера вы можете стать обладателем 11 тысяч рублей. Слушайте эфир, звоните после сигнала и выигрывайте. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru. К другим событиям. Крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля. Это более 80% платежного рынка. В Центробанке рассказали о том, что 12 системно значимых банков начнут обслуживание цифровых транзакций в первый день осени. Также доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус на сегодняшний день есть еще у 9 кредитных контор. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Она выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Новый ГОСТ утвердили в России. РИА Новости пишет о том, что это государственный стандарт на сдобные булочки. Изделия должны соответствовать требованиям к вкусу и аромату, быть без посторонних привкусов и запахов, с пропеченными и невлажными мякишами, кроме увлажненного слоя основы для изделий с начинкой. К такой продукции относятся плюшки, булочки, ватрушки, крендели, бриоши и другие виды выпечки. ГОСТ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Сейчас его можно применять добровольно. Гигантские ягоды рекордно подешевели. Ассоциация розничной торговли сообщает о том, что цены на арбузы и дыни упали сразу на 40%. Сейчас 1 килограмм свежего лакомства можно приобрести за 30 и 80 рублей соответственно. Специалисты добавляют, что сейчас рынок вышел на основной объем российского урожая, и выбор бахчевых в торговых сетях максимально широкий. На сегодняшний день россиянам доступны 11 видов арбузов и 10 видов дынь. Кстати, сейчас помимо привычных астраханских арбузов с красной мякотью в магазинах представлены сорта с желтой и оранжевой мякотью, а также маленькие арбузы без косточек. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 85 рублей 16 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов, 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что я хотел бы сказать сразу. Я не помню, в начале эфира вчера я говорил или нет, по поводу того, что я уже третий день пытаюсь поменять выключатель дома.
1: Да.
0: Который снял. Пока снимал, случайно сломал, и теперь не могу найти такой же формы. Так вот, если вы покупаете квартиру с целью, чтобы потом сдавать ее кому-то, ну, чтобы она окупала себе в ипотеке, подумайте о тех, кто будет в них жить. Не покупайте редкие южнокорейские прямоугольные розетки, которых невозможно найти.
1: А ты так и не нашел вчера?
0: Единственную, видимо, привезенную специально в Россию нашел.
1: То есть все хорошо?
0: Ну, пока не знаю. Должна прийти сегодня. Я буду держать.
1: Поздравляю тебя,
0: в курсе событий. Ну, чувствуете, да, вернулись из отпуска и сразу истории просто ключом бьют. Пожалуйста, выключатель, ремонт. Что у тебя?
1: День рождения Лехи вчера отмечали. Очень хорошо.
0: Да, наблюдал я это все действие. Отлично выглядите, кстати.
1: Достаточно, да, достаточно неплохо.
0: Особенно Леха.
1: Достаточно неплохо. Хорошо, что отмечали после того, как записали подкаст «Личка». Можете его послушать уже, посмотреть.
0: Но, по-моему, был рекорд. Почти 2 часа мы записывали. Это учитывая то, что на вопросы не отвечали, просто рассказывали, что с нами происходило в отпуске. И, кстати, наш звукореж Лех, он же волосы отращивает. Это очень похвально. Но знаешь, какой главный минус длинных волос? По ним сразу видно, как вчера день прошел. Когда стрижка короткая. Ну что, начнем?
1: Начнем.
0: Подарки, игры, музыка впереди. Бригада Music Awards.

0: 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, теперь ты меня поздравляешь.
1: Поздравляю тебя с чем?
0: День рождения сгущенки.
1: О, я знаю, ты любишь.
0: Как я обожаю. И, ну, к сожалению, обожаю. Потому что каждый день приходится бороться с желанием.
1: Ну, знаю, моя сгущенка, твоя сгущенка.
0: Спасибо. Спасибо, Вики. Спасибо.
1: Ты реально так любишь сгущенку?
0: Я очень, очень люблю. И когда приезжаю в гости кому-то, к родителям, например, они готовят блинчики, и я знаю, что в холодильнике всегда есть сгущенка, но этим летом специально доставал сметану.
1: Ого!
0: Да, и варенье тоже. Чтобы не так пресно было.
1: Плакал.
0: Сгущенка — это у нас что? Молоко и сахар?
1: Да.
0: Поэтому встречайте молоко. Сахар, Sugar Babes. Красиво. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Фьюджил Бригадю на Европе Плюс. 7:12 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Выноси конверт.
1: Достаю конверт, скрываю его. А там?
0: А там сахар или молоко. Молоко или сахар. Ну, мой выбор очевиден.
1: Да, твой очевиден.
0: С молоком у меня сложные взаимоотношения. 61% у победителя. И сегодня это Sugar Babes.
1: Слушаем.
0: Погнали.

0: Let me be, let me be. Не могу остановиться, всегда хочется именно вот
1: именно так спеть?
0: Да, да, да. Думаю, и так придумали эту песню The Second Voice. 7.18 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Я нашла кое-что для тебя, потому что знаю, как ты обожаешь фильмы ужасов. Ты до сих пор их любишь?
0: Ты знаешь, я их как-то, любовь на расстоянии. Я их продолжаю любить и продолжаю не смотреть.
1: А, да? Серьезно? А я стала к ним спокойнее относиться. Я тебе рассказывала, недавно смотрела фильм ужасов. И он вообще не ужасный. А страшно где будет?
0: Ну, потому что жизнь научила тебя смотреть страху в глаза.
1: Согласна.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде Ум на Европе+. Плюс.

0: Self-Aware, это Тампер Сити, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.24, Москве, Ви.
1: Да, рассказывай.
0: Пожалуйста.
2: Вики Ньюс.
1: Твою любовь к фильмам ужасов.
0: Ага.
1: Каждый раз, когда я вижу какой-нибудь заголовок ужаса, я такая, о, это бегу читать, смотреть. Мало ли там что-то интересное было рассказать.
0: Спасибо, это очень приятно.
1: Да, одна, значит, киностудия, которая специализируется на хоррорах, заколабилась с производителем чипсиков и всяких снеков.
0: Ага.
1: И выпустили кукурузные палочки со вкусом страха.
0: Со вкусом страха?
1: Значит, сначала все хорошо. Ты, знаешь, чувствуешь такой сладковатый вкус корицы, сахара, а потом начинается жжение, покалывание, шипение и онемение во рту.
0: Онемение во рту?
1: Ага, прикольно, да?
0: Вау.
1: 31 августа поступит в продажу. Прикольно?
0: Мне кажется, люди, у которых аллергия, например, на рыбу, очень счастливы. Онемение во рту. Таблеточки. Ну, скажем так, я же... Не то чтобы уже эксперт в фильмах ужасов, и уже давно позабытый эксперт в мире чипсов, то ли дело наш Леха, чипсовый сомелье. А это кукурузные палочки?
1: Да.
0: То есть ты не просто съел, ты съел, и тебе еще вот все, что осталось во рту, преследует полдня.
1: Получается так, да.
0: Острота, не менее. То, что нужно, спасибо.
1: Но страх.
0: То, что нужно.
1: Дисней подтвердил, что уже ведется работа над третьей частью «Зверополиса». Тебе понравилась вторая, кстати?
0: Да, да.
1: Есть ли предположение, на ком будет основной акцент третьей части?
0: Но герои это те же главные?
1: Да, да, да.
0: Зайка и...
1: Да, да, да.
0: И
1: лис.
0: И лис, да. Так, ну, значит...
1: Зайка и не зайка.
0: Подожди, о ком не были? Ну, значит, змей притесняли уже.
1: Да.
0: А в первой части уже давно мы забыли, что происходило. Ну, насекомые?
1: Ну, практически, птички.
0: Птички.
1: Да, будет прибытие птицы, как я понимаю, птичек будет много в третьей части, ну, а мы надеемся, что Шакира нам опять какой-нибудь классный хит и трек выпустит. Было бы хорошо.
0: Спрошу словами отца, а когда?
1: А когда неизвестно.
0: Неизвестно? Ну, работа идет.
1: Еще работа идет, да.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.
3: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на среду, 19 августа.
1: Умные звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости.
0: Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого.
1: Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца.
0: Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности. Цепляйтесь за них скорее.
1: Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах.
0: Девы, нам нужно планировать все заранее. Велик риск что-то забыть.
1: Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях.
0: Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню.
1: Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном. Это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать.
0: Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно попросить самим.
1: А водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей.
0: Рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получится.

0: Блю, бригаде У на Европе плюс 7:35 в Москве. У нас впереди первая мысль Вики.
1: Я готова поиграть.
0: Как же радостно, что ты готова поиграть. Поэтому, если хотите составить компанию нашей девчонки, пришло время.
1: Звоните!

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76. 16.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 7.41 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет.
2: Меня зовут Наташа.
1: Привет, Наташа.
0: Привет, Наташ. Ты откуда?
2: Из Питера.
0: Из Питера. Наташ. Наташ.
2: Да.
0: Ну ты летом-то отдыхала хотя бы чуточку.
2: Да.
1: Молодец.
2: Да? Чуть-чуть совсем.
0: Чуть-чуть? Это был отпуск или просто суббота?
2: Это был отпуск.
0: Отпуск.
1: Ой, ну хорошо.
0: Ну вот видишь, первое совпадение есть. И у тебя был отпуск, и у Вики
1: Наташа.
0: Был отпуск.
1: Да.
0: Наташ, ты сегодня играешь с Вики. Вики сейчас убежит. Вики, вернешься ты.
1: Угу.
0: До боли знакомыми звуками вчерашнего дня.
1: Ой.
0: До свидания.
1: Наташ, удачи.
0: Наташ, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я тебе каждое буду по очереди озвучивать. Каждое будешь продолжать первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики, которая ничего не будет слушать в этот момент. И с ней сделаем все то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Готова.
0: Вперед. Вообще, я стараюсь правильно питаться, но когда никто не видит, я нет-нет, да и съем.
2: Булочку.
0: Булочку, угу. Я бы смогла набить татуировку, если бы поспорила на...
2: Деньги.
0: На деньги, угу. Геннадий Николаевич, голубчик, ну что же вы...
2: Такой серьезный.
0: Такой серьезный, хорошо. Когда я сегодня проснулась, моя первая мысль была такая.
2: Как же хочется спать.
0: Угу. Ну и последнее. Не надо меня заставлять. Я и сама готова.
2: Работать.
0: Работать. Молодец, Наташ. Умница. Расслабься, внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю. Ну, вчера отмечали день рождения Лехи.
1: Ну, посуду не били.
0: Ну.
1: Мы пили из пластика.
0: Кстати, да. И в чем ты не права. Права во всем. Наташа, молодец.
1: Ага.
0: Давай с тобой продолжим. Вперед. Вообще, я стараюсь правильно питаться, но когда никто не видит, я нет-нет, да и съем.
1: Нет-нет, да и съем. Ну, много есть всяких штучек, каких-то, до которых можно съесть. Ну, пирожное-картошка.
0: Хороший
1: сырок,
0: вариант.
1: Сырок.
0: Булочка, булочка.
1: Булочка. Угу.
0: Я бы смогла набить татуировку, если бы поспорила на...
1: Деньги.
0: Да? Хотелось бы, конечно, уточнить, о какой сумме идет речь.
1: Ну, тут много условностей. Я сама выбираю татуировку?
0: Да.
1: А.
0: Но на голове.
1: А на какой части главное?
0: А, даже есть такая функция. Потом обсудим. Победа есть, Наташа, остальное добьем быстренько. Геннадий Николаевич, голубчик, ну что же вы...
1: Ну что же вы тут делаете?
0: Нет, такой серьезный. Когда я сегодня проснулась, моя первая мысль была такая.
1: Вот такая.
0: За что? Как же хочется спать.
1: Ну, это синонимы.
0: Это можно сказать синонимы. Ну и последнее. Не надо меня заставлять. Я и сама готова.
1: Готова погулять.
0: Погулять. Работать.
1: Работать тоже готова.
0: Наташ, ну вот деньги вас и объединили. Поздравляю, лови подарок.

0: Наташа, блестящая победа и роскошный свитшот теперь твой. Поздравляем!
1: Поздравляем!
2: Спасибо!
0: Наташ, звони нам еще и Питеру передавай привет. Счастливо!
1: Пока!
2: Пока!

0: Здорово, это Эдуард Майя, Бригадю на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Мы тут за эфиром с Вики продолжили обсуждение темы, вот за какую сумму можно было бы набить татуировку. И ты понимаешь, что в целом у тебя в жизни много ограничений, которые ты нет, вот это ни за что. А потом начинается торг. А за столько?
1: Ну давай, я челку готова постричь.
0: Челку? Выстричь челку? А о какой сумме
1: идет? Не выстричь, а постричь. А то выстричь звучит плохо, как будто бы изначально все плохо получится.
0: Как будто бы сверху вот этот дуршлаг поставили, да, и ты по нему.
1: За какую сумму? Ну, за большую какую-то.
0: За большую? Ну, за большую.
1: Ну, какая тысяча? Ну, ладно.
0: Но это сумма больше миллиона?
1: Ну нет, могу и за меньше.
0: Серьезно?
1: Да, если челка нормального, да нет, ну какая тысяча. Так,
0: а как можно быть уверенной, если челка будет нормальная? Никто не знает, это всегда же лотерея.
1: Это вот челка, да.
0: Как не послушаю девчонок, никто никогда до конца не знает, даже парикмахер.
1: Ну а ты на что готов за деньги?
0: Стрижет и молится. Ну, наверное, тоже что-то связанное с растительностью, например, вот усы сбрить.
1: Ты готов?
0: Нет.
1: Ну ты сейчас загорел, у тебя там, наверное, белый след.
0: Это во-первых, во-вторых, вы же знаете, ну это очень долгий процесс для моего организма. Превознемогание природы. Ну там большая сумма должна быть.
2: Тысяча.
0: Короче, продано молодому человеку за пультом.
1: Смотри,
0: студии
1: мы только вчера на Лехе скидывались на день рождения, он уже раздает эти деньги.
0: Ребята, вот и вы расскажите, вот что бы вы никогда в жизни не сделали, но...
1: За деньги? Почему бы нет?
0: Наспор! За большие деньги готовы были.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
3: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6 плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0 плюс. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Европа+.ру.
9: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: 1, 2, 3, check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7:56 в Москве, сегодня в саундчеке. Слушаем ваши истории.
3: Давай.
2: Что вы готовы сделать наспор за деньги?
3: Угу.
2: Внимание.
4: Доброе утро, бригада У. Я бы ни за что на свете не прыгнул бы с парашюта. Я очень боюсь высоты. Но за деньги? За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да.
2: Я вот практически тоже. Ты же помнишь, когда мне подарили друзья?
3: Да, но прыгал бесплатно, получается.
2: Я прикинул, сколько стоил сертификат. Ну, получается, за 5000 прыгнул. Дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Я с самого детства не могу есть вареный болгарский перец и сало. Но вот, возможно, за большие деньги на спор я бы попробовала это съесть.
3: Достаточно своеобразное сочетание. В качестве бутерброда так себе.
2: Сало сварить в болгарском перце готово? Интересно.
3: Возможно.
2: Ну, а для кого-то же это очень приятная пища. Ты вот любишь болгарский перец?
3: Да.
2: А сало?
3: Нет.
2: Нет?
3: Ну, я могу, чтобы ты на меня так смотришь.
2: Нет.
3: Ты?
2: Ты же взрослый человек.
3: Ну да, но у меня любовь к маслинам пошла,
2: ну, ладно.
3: К оливкам, туда, в ту сторону.
2: Может, вот это ты сможешь?
6: Доброе утро, Европа Плюс, доброе утро, страна. Как бы это ни звучало странно, я бы за 1 000 000 рублей спокойно бы выполнила такие задания, как, не знаю, съесть землю или червяка, или что-то такое. Ну, съела и блям на карте.
2: Вот к белковой пище как ты относишься, Вики?
3: Ну, к такой не очень.
2: Такой не
3: а
2: очень.
3: Ты бы смог? Ну, ты бы смог.
2: За 1 000 000, да, смог, конечно. Назвал бы это рацион рыбки. Ну и финальное.
7: Привет, ребята. Я искренне всей душой ненавижу голубей. Но за 50 000 червей я готова их обнять и даже поцеловать в клювик.
2: Хорошо, ладно.

0: Харизма. Hello, Вики.
1: Hello.
0: Hi, everybody.
1: Hi, everybody.
0: Мы продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Бензина в России снова стало меньше. Рекомендации по подготовке детей к 1 сентября опубликовало Минпросвещение. И назван самый сложный предмет для учеников младших классов. Далее подробности. Ситуация с бензином в России снова непростая. Как пишут «Известия», топливо в наличии есть только на 28% АЗС по России. Еще неделю назад показатель составлял больше 40%. Наличие бензина и дизеля снизилось в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях и в Татарстане. Напомню, первая волна очередей на АЗС в России возникла в конце мая, продлилась около полутора месяцев. А в конце июля вице-премьер Александр Новак заявил, что топливный баланс и ситуация на заправках в России улучшается. Биометрия должна сделать жизнь граждан проще и удобнее. Российские железные дороги планируют внедрить посадку на поезд по биометрии на промежуточных станциях. По словам заместителя гендиректора РЖД, сейчас технология действует на начальных станциях и в первую очередь биометрию планируют масштабировать на Дзержинской, Владимир. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по нескольким маршрутам. Пассажиры могут выбрать, как подтвердить свою личность при помощи паспорта или с помощью новейшей технологии. Рекомендации по подготовке детей к 1 сентября опубликовало Министерство просвещения. В первую очередь специалисты Минобраза советуют перестроить график сна перед началом учебного года. Также чиновники рекомендуют активно включать ребенка в подготовку к школе. Например, можно доверить ему выбор школьной формы и канцелярских принадлежностей. А еще эксперты Министерства просвещения советуют поговорить с ребенком по душам о его ожиданиях, о опасениях в связи с началом нового учебного года и о том, что его радует. Тем временем назван самый сложный предмет для учеников младших классов. РИА Новости пишут о том, что согласно шкале санитарных правил и норм, труднее всего современным школьникам дается математика, которой поставили 8 баллов. На втором месте оказался русский язык, а также иностранные языки, которые набрали по 7 баллов. На третьем месте по сложности информатика и окружающий мир. Затем идут литература и чтение. Самыми простыми для российских школьников оказались физическая культура, технология, изобразительное искусство и музыка. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 16 копеек. Евро тоже прибавил 98 рублей 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада Уна и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Как же мы вас любим. Правда. Вот прям вселенски.
1: Угу.
0: Просто есть новости такие приятные. По последним данным Медиаскопа, Европа Плюс снова радио номер один в России среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории.
1: И все это благодаря вам.
0: Да, как же здорово, что вы отвлекаетесь от всех важных дел и слушайте нас. Да даже если просто мы в тоновом режиме, и вы до сих пор не можете запомнить, как нас зовут, спасибо. Спасибо вам и за это.
1: Вэл и Вики.
0: Ну и эту пятницу, 21 августа, мы объявляем днем номер один на Европе Плюс и разыгрываем весь день, каждый час 11 тысяч рублей.
1: Приятненько. Я вот считаю, так и надо отмечать каждый раз.
0: Я согласен с тем, как ты считаешь, как отмечать день номер один. Но это будет в пятницу, а прямо сейчас мы приглашаем вас в эвридейку.
1: Звоните.

0: Шакира и Бурнобой, бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве, пока мы ждем Everyday Q. Сейчас мы будем музыкально путешествовать чартером бригаду.
1: Подолетим.
0: И начнем с небольшой несправедливости, потому что мы полетим в то место, где физически из нас троих, меня, тебя и Лехи нашего, был только Леха.
1: Ага, был только Леха.
0: Был только Леха.
1: Ага.
0: Судя по всему, мысли нет вообще.
1: Ага. Ну подскажи как-нибудь.
0: Как будто бы кого-то поймала или увидела. Ага. Но это недалеко от нас. И к нашему стыду мы все еще там не были.
1: Кыргызстан.
2: Есть.
0: В точку.
1: Ага.
0: Да. Да, летим в Кыргызстан, где мы знаем, что нас тоже слушают, и мы мечтаем когда-нибудь приехать в гости.
1: Обязательно.
0: А там
1: наш, твой друг там живет.
0: Специально переехал, чтобы все подготовить.
1: Вот.
0: А там в чартах Зиверт, Газ. Чартер бригады У.

0: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, эвридейчка. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, алло.
2: Алло, привет, Артём.
1: Привет, Артём.
0: Тём, ты откуда?
2: Я из Нижнего Новгорода.
0: Из Нижнего Новгорода. Артём.
2: Да.
0: Можно, ты можешь назвать себя трудягой? Вот прям.
2: Конечно, вот на работу еду.
0: Ну, трудяга,
1: молодец,
0: трудяга,
1: молодец.
0: Трудяга. Тёма, прямо сейчас Вики тебе начнет задавать довольно-таки странные вопросы. Хотя нет, вопросы нормальные, но отвечать нужно будет необычно. Ты отвечаешь на них, но с задержкой. То есть на первый вопрос ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответил бы на первый, и вот так дальше со смещением. Если нигде не запутаешься, подарок твой. Ты готов?
2: Я готов, вроде бы, да.
0: Удачи, вперед.
1: Артём, как тебя называют ласково близкие люди? Как называется колючее растение?
2: Тёма.
1: Что самое вкусное ел за лето?

0: пить бригадой У весь год. Тём, поздравляем, бутылочка.
1: Спасибо, твоя.
0: Пей из неё и вспоминай нас. И звони ещё, счастливо.
2: Пока.
1: Пока.

0: Внимание, это Алок и Халид, Бригадю на Европе Плюс, 8.16 в Москве. Никогда не думал, что скажу это, но на Европе Плюс время вязать. И речь не о хурме, а действительно о вязании.
1: Да нашел что-нибудь?
0: Я что-нибудь да нашел.
1: Спицы, крючок.
0: Я расскажу и даже немножечко покажу. Ну, фотка, потому что тоже прилагается к факту.
1: Хорошо, хорошо.
0: Впереди фактовый зал, Бригадю на Европе Плюс.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
5: В малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности.

0: Это чит-коды и трейн в бригаде У на Европе плюс 8.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Приступим.
1: Приступим.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр. Поздравляю тебя.
0: Спасибо. В этом сезоне еще этого не было.
1: О, кстати.
0: Да, да, угу. Очень приятно.
1: Ну как, нравится?
0: Ты знаешь, довольно-таки приятное ощущение.
1: Да?
0: Как будто бы вот... Знаешь, что тебя на завтраке ожидает пирожное и картошка? Вот тоже такое же счастье.
1: Классно.
0: Так, тема вязания. Что ты интересного нашла на этот счет?
1: Было сложно, но я нашла.
0: Так.
1: Я нашла профессора графического дизайна из штата Миссури. Его зовут Дэвид. Ему 41 год, и он... Решил объединить два своих хобби. Он иногда любит бегать, ну так, как бы, не сильно серьезно. И умел вязать.
0: Но вязать любил серьезно.
1: Ну как серьезно, нормально. И в итоге он стал первым человеком, который пробежал марафон.
0: Ага.
1: И параллельно еще шарф связал. И шарф нормальный, такой 4 метра, более того, красивый, разноцветный.
0: О.
1: Да, марафон он пробежал не так быстро, почти за 6 часов. Но замечу, что это был, в принципе, первый марафон в его жизни.
0: А, даже так?
1: Ну,
0: классно быть первым.
1: Но, с другой стороны, классно, да, когда ты бежишь, вот устал, хочется полежать.
0: Да.
1: А у тебя шарф уже есть. На него лег, и все, он большой.
0: И классно быть первым, ты ни с кем не соревнуешься. По большому счету, задача просто
1: выжить. Сделать, да.
0: Со мной поговорим об истории. Вообще, ученые-археологи утверждают, что самые древнейшие вязаные изделия появились в 3 веке до нашей эры. На территории Древнего Египта. Именно там был найден первый вязаный башмачок того времени. И интересно вот что, что когда вязание покорило Европу, мужчины-вязальщики очень длительное время старались не допускать женщин к этому ремеслу. Во-первых, деньги. Серьезные деньги. А девчонкам позволяли лишь прясть пряжу для их изделий. И вот по документальным свидетельствам 1612 года пражские чулочники... Звучит, да, серьезно?
1: Очень.
0: Пражские чулочники заявили, что, цитата...
1: Как банда какая-то.
0: Под страхом денежного взыскания не примут на работу в артель ни одной женщины. Это получается какой-то не артель, а картель. Но учитывая, какие там дела были в начале 17 века, то в целом денежное взыскание это еще не самое страшное.
1: Ну да.
0: Но в итоге к 17 веку девчонки все-таки вошли в индустрию, и мужики не зря боялись. Со временем оттуда вытеснили мужчин. Вот такие вот
1: интересно,
0: факты вязания.
1: Интересно.
0: Спасибо. Взаимно. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше, ну и предлагайте тему следующего фактового зала.
0: Ну а впереди итоги.

0: моя гитара, это Джак Джонс и Fireball DML Бригадю на Европе Плюс. 8:29 в Москве. Стоп голосование фактового зала. Итоги. Марафонец Везун.
1: Вязальщик.
0: Как
1: вязальщик, наверное.
0: Вязальщик, да.
1: Везун тоже хорошо.
0: Либо мой факт. 58% за мой факт. Спасибо, ребята. Спасибо, и смотрю я в комментарии к голосованию, и Аня предложила классную тему, наша слушательница. Завтра Всемирный день лени, поэтому Аня предлагает что-нибудь по фактам, кто кого переленить пытался, самые ленивые факты.
1: Хорошо.
0: В мире животных, людей и так далее. Тема «Лень» будет завтра, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Половина 9 в Москве, гороскоп на среду, 19 августа. Овны, звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости.
1: Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого.
0: Близнецы, Вики, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца.
1: Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности. Цепляйтесь за них скорее.
0: Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах.
1: Девы, планируйте все заранее, потому что велик риск что-то забыть.
0: Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях.
1: Скорпион, удачное совпадение и знакомство зададут отличный настрой этому дню.
0: Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном. Это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать.
1: Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее лучше попросить самим.
0: Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей.
1: Рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получится.

0: это Леони и Калум Скотт, бригадю на Европе Плюс. 8:33 в Москве. Мы уже два дня до этого выясняли, кто же снялся в фильмы, которые выходят при поддержке Европе Плюс «Жертва обстоятельств», которые выходят завтра уже. Внимание, очень внушительная обойма любимых актеров. Уже выяснили, что там Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой. Кроме того, Сальма Хайек, Джон Малкович, Венсан Кассель.
1: Это что за приятный такой состав?
0: И все в одной кинокартине, которая выходит завтра. И там, так или иначе, речь связана с климатическими изменениями. Это не фильм-катастрофа, но тема такая есть. Поэтому отборочный вопрос, ну, чтобы ворваться в битву за классный подарок.
1: Будет связан с климатом?
0: Он, так, с географией.
1: Интересно.
0: Поэтому я сейчас произнесу вопрос, а вы напишите нам.
1: Да, напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, написать в эфир. И не забудьте свой номер телефона и имя.
0: Итак, дорогие географы, внимание, как называется теплое морское течение в Атлантическом океане? Пишите, впереди «Жертва обстоятельств» бригаде «Умный Европе Плюс».
2: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как отлично провести выходные?
9: Конечно, в «Алания Синема».
8: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
9: Уютные кинозалы, невероятный звук
8: и великолепная картинка.
9: Ежедневно с 10 утра.
8: «Алания Молл».
9: Московское шоссе. Трика.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
14: Но!
13: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открыл магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
16: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
17: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
18: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.
1: 8:40 в Москве. Жертва обстоятельств. Бригаде У на Европе Плюс. Начинается фильм, в котором собралось огромное количество любимых актеров. Уже завтра выходит на все экраны страны. При нашей поддержке.
2: А, кстати, кинокайф уже был вчера, так что наши слушатели уже посмотрели.
1: Да ты что?
2: Можно уже расспрашивать.
1: У нас есть Альфия. Альчика, привет.
3: Доброе утро.
2: Привет. Ты откуда?
3: Москва.
2: Из Москвы, хорошо.
1: Альфия, если у тебя наушники, гарнитура, громкий звук, выключай, пожалуйста, чтобы тебе самой было удобнее играть, а то мы тебя плохо слышим, окей?
3: Хорошо.
1: Ну и заодно знакомься, здесь же есть Ксения. Ксюш, доброе утро.
4: Привет.
1: А ты откуда?
4: Я из Октябрьского.
1: Октябрьская. Девчонки...
4: Это Башкирия.
1: Башкирия, это мы знаем. Девчонки... Учителя по географии вами гордятся, потому что вы первыми ответили правильно на отборочный вопрос. Как называется теплое морское течение в Атлантическом океане?
4: Гольфстрим.
1: Ой, как хорошо.
2: Молодцы, правильно.
1: Идете одной командой, но в ближайшие пару минут вы соперницы. Вообще, по сюжету фильма, один актер, который переживает не лучшие времена, решил заявиться на светский раут и выступить с речью, посвященной климатическим изменениям. Ну, чтобы к себе внимание привлечь. Потом что-то произойдет. Что произойдет, можно...
2: узнать в фильме.
1: Это да. Но мы с вами поговорим о климате. Игра «Горячо-холодно». Поэтому в рамках этой игры Вики спрятала ваш подарок где-то. А ваша задача с помощью подсказок «Горячо-холодно» по очереди выяснять и, надеюсь, выяснить, где находится подарок.
2: Итак, сегодня я спрятала ваши подарки в самолете.
1: В самолете. Альфия, ты первая ответила на вопрос, поэтому с тебя вариант. Где в самолете подарок?
3: Кабина пилота.
1: Где?
3: Кабина пилота.
2: Кабина пилота. Нет, холодно.
1: Ага. Ксения?
4: В багажном отделении, возможно.
2: Там точно холодно.
1: Со всех сторон холодрыга.
4: Холодно.
1: Аля, твой вариант?
5: Под сиденьем.
2: Вот уже теплее, прям сильно теплее.
1: Ксюша?
4: Под сиденьем. Может, на сиденье тогда?
1: На сиденье.
2: Вот там же остаемся.
4: Где столик.
2: Как бы тепло, тепло, но вот там же остаемся.
1: Аля?
5: Кармашек на кресле.
1: Да!
2: Альчка, молодец.
1: Кармашек, который, особенно при длительных перелетах, очень сильно взбухает от вещей, которые в него кладут.
2: И наш кармашек тоже очень пухлый, потому что у нас там подарки.
1: Да. Аля, с помощью этого кармашка ты нашла климатическую систему, которую мы тебе дарим. Поздравляем!
2: Поздравляем, Ксюша. У нас для тебя тоже есть классный подарок. Это метеостанция.
1: Метеостанция. Ксюш, поздравляем.
4: О, здорово.
1: Все, девчонки.
4: Спасибо.
1: Всем подарки.
4: Спасибо.
1: Желаем хорошего дня. Звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
4: Спасибо большое. Пока.
0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.

0: это Дима Белорусских, бригаде У на Европе Плюс, 8.46 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы, конечно, люди все приличные. Мы вообще всяких пакостей мы не делаем.
1: Глупости.
0: И странных штук, и глупости,
1: конечно.
0: Ну,
1: какие пакости? Мы про глупости говорим.
0: Ну да, ну пакость по отношению к себе, например, да. Mm-hmm. Но пока речь не зайдет о споре на какую-то крупную сумму, причем, ты же понимаешь, что ты готов что-то... Ты не готов это сделать, ага. Ты такой, миллион, ты такой, нет. И потом ведь ты согласишься только на большие деньги, со временем.
1: Ага, да.
0: Вот, вот что бы ты вот в обычной жизни сделала бы, а наспор бы за большую, за хорошую сумму. Речь идет о десятках тысяч рублей.
1: На челку я уже стригла, да? Ага, татуировку делала.
0: Да, я бы...
1: Ну, пирсинг давай.
0: Пирсинг?
1: Ага.
0: А, ну, в какие-то определенные места. Ладно.
1: Но только не бровь.
0: Ты знаешь, я бы вот сейчас подумал и, наверное, даже за деньги не смог бы нагрубить специально. Ну, знаешь, вот когда в пранке какой-нибудь участвует.
1: А, ну это ужасно, да.
0: Да-да-да. Но опять-таки, смотри, какие деньги. Не-не-не-не-не-не.
1: А мне бы нагрубил?
0: Не-не-не, ты что, ни за какие деньги.
1: Сейчас Леша будет кричать, 1000!
0: Продано! Этому богачу второй час. Расскажите, что вы в обычной жизни бы никогда не сделали, а вот за деньги на спор?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3/7/2026.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
13: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном.
4: черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
20: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Плейлисты разных стилей и направлений.
21: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
23: А котики?
24: И, конечно, котики.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 8:54 в Москве. Сегодня в саундчеке рассуждаем, что вы готовы сделать наспор за деньги.
3: Давай,
2: начнем с этого.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы никогда не пошла на работу. Но за большие деньги как-то ходится. Ничего, нормально.
2: Молодец. Да. Получилось, что послушали сообщение человека, который идет на работу. Круто. Дальше.
5: Привет, бригада У. Ну, может, кому-то покажется странно, но я только за деньги, за очень большие деньги готова выпить стакан кефира. В обычной жизни я вообще кисломолочку, кефир, ряженку и тому подобное в жизни не буду пить. Ну, за деньги, да.
3: Вот я тоже, дайте денег, выпью.
2: Ряженку? Ну, ты же любишь.
3: Нет.
2: Не-не-не-не-не, по правилам этой игры обманывать нельзя. Нужно искренне. А какой напиток ты не пьешь? Я вот молоко не могу.
3: Молочную пенку, вот знаешь, из детского сада.
2: Не-не-не, напитки, ее есть надо. Хотя нет, ее не надо есть. Окей, продолжим.
6: Доброе утро, бригада У. За большие деньги, наспор, я бы сбрил бороду. А так никогда в жизни. Я хожу с ней уже лет 15.
2: 15 лет.
3: Вау.
2: Но, кстати,
3: это же вообще
2: если...
3: другой человек, наверное,
2: да,
3: когда сбрить
2: если
3: бороду.
2: Сбрить бороду после такого количества лет, проведенных вместе, можно скрыться от семьи своей.
3: Да. Знаешь, как дети не узнают часто отцов.
2: Да-да-да. А вот еще.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Я очень-очень сильно боюсь высоты. И я всегда вот себя этим пугаю. Я смотрю на вот такие теплобашни, которые стоят, вот высокие такие трубы. И там всегда есть лесенка, чтобы подняться наверх. Mm-hmm. И я всегда думаю, за какую интересную бы сумму я согласилась долезть до конца, на самую высокую точку этой трубы. Uh-huh. Если честно, я такую сумму себе даже пока еще не придумала. Это должно быть очень-очень много.
3: Но если будет эта сумма, главное, не смотри перед вот своим восхождением фильм «Вышка».
2: 17 тысяч.

0: Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Сроки отмены ЕГЭ назвали в Госдуме. Экстренное предупреждение объявлено в одном из российских регионов. И Садовое кольцо в Москве перекроют почти на сутки. Далее о подробности. Сроки перехода от ЕГЭ к новой форме выпускных экзаменов назвали в Госдуме. В Нижней палате российского парламента отметили, что все это займет по меньшей мере 3 или 4 года. Председатель комитета по защите семьи и детства Нина Останина сказала, что внесенный в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ предполагает переходный период, чтобы выпускники прошлых лет сохранили возможность на поступление. По большому счету, депутаты предлагают вернуться к схеме, когда выпускники сдают экзамены своим же учителям в своей школе. Обязательными для сдачи должны стать математика и русский язык. Результаты можно будет направить в несколько вузов. По мнению Останиной, такой подход исключит дополнительный стресс для сдающих. Экстренное предупреждение объявили в Забайкальском крае. МЧС сообщает о том, что в регионе ожидаются сильные и продолжительные ливни. Предупреждение будет действовать сегодня и завтра. Спасатели говорят, что на этом фоне на большинстве рек региона ожидаются резкие повышения уровня воды. Местами она может выйти на пойму и подтопить дороги, мосты и приусадебные участки. Всем жителям Забайкальского края в эти дни стоит быть предельно внимательными и заранее планировать поездки. Садовое кольцо в Москве перекроют для движения автотранспорта практически на сутки. 23 августа там пройдет большой фестиваль бега. В связи с этим Садовое кольцо будет недоступно для движения автомобилей с полуночи до 14 часов. Отдельные участки останутся закрытыми для автомобилистов до 7 вечера. Дольше всего движение не будет на Крымском валу, а также на мосту до Крымской эстакады. Там движение возобновится только после 9 часов вечера. Помимо этого, на всех участках с перекрытиями дорог будет запрещена парковка автотранспорта. Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. В Москве к выходным потеплеет до 25 градусов, об этом сообщает гидрометцентр. В ближайшие два дня ожидается от 19 до 22 градусов. В ночные часы будет плюс 9, плюс 11, что примерно на градус ниже климатической нормы. В пятницу воздух прогреется до 23 градусов, а в субботу уже до 25. При этом к выходным облачность уменьшится, поэтому в субботу и воскресенье будет больше солнца и воздух лучше прогреется. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 85 рублей 16 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет.
0: Много за каникулы ты новой музыки слушала?
1: Достаточно.
0: Да?
1: Да. А ты?
0: Я практически нет. Ты знаешь, практически
1: нет.
0: Ну,
1: ты молодец, кремень.
0: Ну, большая динамика была путешествия. Слушал и прислушивался к стуку сердца. Ну, там давление, все такое нормально, все бьется хорошо. Это мы к чему? Что у нас еще одна игра, которая впервые будет в этом сезоне. Мы в нее очень давно не играли. Она, естественно, музыкальная, называется «Музызмена».
1: О, сегодня же среда.
0: Уже среда, представляешь?
1: А ты знаешь, сколько энергии накопил Леха?
0: А по нему видно прям, так и пыщет. Забегайте в трансляцию, чтобы убедиться в этом. Наш Леха, как всегда, взял какой-то известный трек, да изменил его до неузнаваемости.
1: Но мы знаем, что у вас потрясающий, просто идеальный слух. Поэтому вы каждый раз с легкостью отгадываете, что там было в оригинале.
0: Вот как только мы послушаем «Музызмену», тут же пишите либо имя исполнителя, либо название песни.
1: Пишите нам на наш сайт europaplus.ru в специальное окошко написать в эфир. Не забудьте номер телефона и свое имя.
0: Все готовы? Внимание, «Музызмена».

0: Кристина была в плохом настроении, Вики в этот момент развлекалась. Похоже, да, как будто музыка из Вики Кристина Брюсселона?
1: Похоже, похоже. И Леха, смотри, как классно играет на гитаре.
0: Молодец. А ведь руки у него были в этот момент заняты. Пишите свои варианты, кому-то перезвоним, мы будем разбираться с музозменой в бригаде У на Европе+.

0: Райт, это Боб Синклар и Кайза Бригаде У на Европе Плюс. 9.08 в Москве. Да, мы ждем музызмену.
1: Ждем.
0: Есть и еще пару планов по пути. Один из них это снова хитово. Послушаем трек, который завирусился. А будем слушать трек, видео с которым завирусилось в интернете. А видео с шоу этой группы, которое начинается вот с этого трека, и там какое-то невероятно мощнейшее интро, то есть самое начало. Поэтому, если кто видел, слушаем и вспоминаем, кто не видел, слушаем и представляем.
1: И танцуем.
0: Backstreet Boys, Larger Than Life.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: бригаде У.
1: 9:12 в Москве. Мы думали, он все. Это просто были каникулы. Музызмена продолжается, измены нашего звукорежа Лехи тоже. Ну и давайте знакомиться с главными героями сегодняшнего расследования, первого в этом сезоне. У нас есть Денис.
2: Денис, привет.
1: Привет, Дэн.
3: Привет, привет.
2: Денчик, ты откуда?
3: Ижевск.
2: Ижевск.
1: Прекрасно.
2: Классно.
1: Денис, ты здесь не один. Осмотрись. Видишь, это Паша. Паш, привет.
3: Да, всем привет.
2: Паш, привет. А ты откуда?
3: С Новокузнецка.
1: Новокузнецк. Прекрасно, парни. Прямо сейчас начнутся дебаты. У каждого из вас есть версия правильного ответа. Но для начала давайте вспомним музызмену.
2: Красивенько.
1: А вот теперь давайте разбираться, что звучит в оригинале. Дэн, как думаешь? Может, песня какая-то или исполнитель?
3: На Аюлу похоже, вот последняя песня у нее.
2: Которая мы? Про невесту?
3: Да, да, да, да.
1: Хорошая песня.
3: Как будто вот...
2: а можешь напеть?
1: Я просто, да, тоже...
3: Не, вот не, не,

0: примеру, по футболу.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Ну, короче, так.
2: Паш, ну ты понимаешь, да, что я представляю, что ты в этот момент еще танцуешь красиво.
1: Нет,
2: бедрами.
1: Ты в этот момент ножкой бас подбивал, когда пел по привычке?
0: Естественно.
1: Вау, барабанщики, интересно. Конечно, выдающиеся люди. Люди, которые работают сразу всеми конечностями.
2: Да, Дэн, скажи, тебя Паша как-то впечатлил?
1: Или нет?
0: Ну, это очень убедительно, на самом деле. Что-то я прям даже не уверен вот теперь в своем варианте. Дэн, я тебе клянусь!
1: И заодно посвящаю в рыцари, видимо. Клянусь! Так, ну вот теперь-то, парни, нужно определиться, кто к кому переходит на сторону. Пожалуйста.
0: Ну да, Дэн. Да, я готов перейти.
3: Поверь.
0: Да, да, я готов.
1: А, все, что?
0: Довериться готов. Да, ага. Да, готов.
2: Но Паш был слишком убедителен.
1: Ну да.
2: Еще и клялся.
0: Ну да.
1: Ну да, это слово важное. Все-таки на всю страну. И Паша, и Денис предполагают, что это Шакира. Давайте послушаем правильный ответ. Подпевай, Паш. Да, Ердай. Трек называется «Трек
0: разгадай». Супер, молодец, Паш.
1: Красавчики, парни.
2: Прям легко и качественно получилось.
1: Давайте-ка мы вам подарим вот что.
4: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Паша,
1: поздравляем по нашей Bluetooth-колоночке. Теперь отправляем к вам.
2: Браво, браво, молодцы.
0: Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Ребят, хорошего дня. Звоните обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
0: Хорошо. Пока-пока.
3: Пока-пока.

0: Это Айова, бригаде У на Европе Плюс. 9:18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: По глазам вижу, жизнь скоро поменяется на до и после. До твоих новостей и после.
1: Конечно. Нас ждет звуковой эксперимент.
0: Звучит убедительно.
1: Готов ли ты к моим экспериментам?
0: Я всегда неуверенно готов к твоим экспериментам.
1: Ну смотри, ты пиджак надел.

0: Если
1: это не связано с проверкой вестибулярного аппарата подготов. Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Кому-то везет, а кому-то
6: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Тедди Свимс, бригаде Уна, Европе Плюс, 9:25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Пока мы были в отпуске. Появилась новая звуковая иллюзия. Интернет разделился просто на две части. Более того, я уже с Пашей нашим беседником... Ну, не поссорилась. Ну, просто я не виновата, что он не слышит, что я слышу.
0: Но он опять не прав, я так полагаю, да? Ну, и снова он был не прав.
1: Но это мы узнаем. Давай. Итак, значит, вообще всему виной детская пианинка.
0: Так.
1: Да, где голос Чебурашки говорит какую-то фразу. Ага. И все слышат эту фразу по-разному. Кто-то слышит «это не я», а кто-то слышит «ты где?».
0: Так, скажи, какой правильный ответ, чтобы я был в твоей команде.
1: Не скажи.
0: Ну ладно, давай.
1: Скажи, как слышишь. Давай, поехали.
3: Ты где?
0: Ты где?
1: Ты где? Я тоже
0: ты
1: слышу.
0: Где? Фух. Леха? Ты где? Ты где? А, Паша?
1: Ну, давай еще раз послушаем.
0: Давай еще раз.
3: Ты где?
0: Ты где?
1: Ты где? Но, хорошо.
0: А второй вариант какой? Это не я?
1: Это не я. Но я это слышу тоже иногда.
0: С другой стороны, мы так...
1: Там почему-то меняется как-то. Ты то одно слышишь, то другое слышишь.
0: Мы так часто Пашу обвиняем в чем-то. Мне кажется, он по привычке. Это не я. Возможно, он ничего не слышит там. Просто оправдывается. Интересно, кстати, напишите нам,
1: вот да, что вы услышали? Это не я или ты где?
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. Китайский робот. Гуманоидный, между прочим.
0: А, гуманоидный, хорошо, да. Что дополнило.
1: Да, да, под названием Супермен.
0: Угу, оригинально.
1: Нескромно. Побил мировой рекорд Усейна Болта. По скорости он разогнался, ну, на какую-то невероятную скорость. 12,66 метров в секунду.
0: Так.
1: У Усейна рекорд был 10,44.
0: О-о-о.
1: Да, представляешь, более того...
0: Медленновато.
1: Ну, ему бы потренироваться.
0: Да.
1: Более того, во время испытаний робот также прыгнул с места на высоту 2 метров. То есть он еще и выпендривался.
0: Да. Ого. Так, и благодаря этому роботу...
1: Люди знают, что Усейн уже не так быстро бегает.
0: Да, хорошо. Хорошо, что... Обозначил этот факт. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9.32 в Москве, гороскоп на среду, 19 августа.
1: Умные звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости.
0: Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого.
1: Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца.
0: Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности, цепляйтесь за них скорее.
1: Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах.
0: Девы, нам нужно планировать все заранее, потому что велик риск что-то забыть.
1: Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях.
0: Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню.
1: Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном. Это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать.
0: Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно попросить самим.
1: Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей.
0: Рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получается.

0: I Run. Такая вот на бригаде Уны и Европе Плюс. 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня еще больше денег, больше, чем вчера. 17 тысяч.
1: Ой, хорошо.
0: И это тоже не все.
1: А что
0: 10
1: еще?
0: 10 тысяч стабильно можно выиграть дополнительно.
1: Бонусом.
0: И даже не то, что дополнительно, можно вообще отдельно выиграть эти 10 тысяч от Озонбанк.
1: Да, да.
0: Так, ну, Вики, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Ну, во-первых, Всемирный день фотографий.
1: Я тебя тоже поздравляю.
0: Да, спасибо. Угу. А во-вторых, день космических собак. Ты тоже же и космос любишь, и собачек любишь.
1: Да.
0: И день ты любишь больше, чем ночь. Получается, все, день космических собак.
1: Получается так, да.
0: Праздник влюбленных в Китае.
1: Китай люблю, влюбленных люблю.
0: Ты же и в Китае была, угу. Получается. Мы пошли прятать деньги, а вы?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
3: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов. 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
6: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве. Сейф «Бригадю» на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
1: Привет. Как тебя зовут?
2: Да, здравствуйте. Олег из Самары.
3: Привет, Олег из Самары. Олеж, привет.
1: Олег, мы так давно не слышали ребят из Самары.
3: Угу.
1: Так рады тебе, если честно.
2: Ну, просто долго до вас дозванивался, но наконец-то это осуществилось, поэтому вы меня услышали. Наконец-то.
3: Мы еще надеемся, что у тебя сейчас получится сейф взломать и деньги заберешь.
2: Ну, тоже надеюсь.
1: Ну, уверенности хватает, поэтому, Олег, давай о деньгах поговорим. У нас 17 тысяч есть в сейфе, но ты можешь выиграть еще 10 тысяч от Озонбанка в качестве бонуса. Давай-ка определимся, какой вопрос будет бонусным, первый, второй или третий.
2: Ну, пускай будет середина, два.
1: Два. Олег, удачи, начали.
4: Первая цифра.
3: Олег, сегодня день марок. Вот скажи, никогда не было желания стать коллекционером марок?
2: Ну, почему в детстве? Мне кажется, все коллекционировали.
3: Все коллекционировали. То есть мы могли бы в детстве тебя назвать коллекционером марок. А вот как называется этот человек? Филантроп, филателист, флиболог.
1: О как.
3: Угу.
2: Все, ну, два, конечно.
3: Второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Олег, сегодня в Китае отмечается День всех влюбленных. Праздник называется Ци-Си. Пиши с буквой И. А, ты был в Китае, Олег?
2: Нет, к сожалению.
1: Но вот смотри, даже несмотря на то, что в Китае не был, вот именно этот вопрос может принести тебе 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Даже если сейф не взломаешь, но ответишь именно на него. Так вот, этот праздник тесно связан со сказанием о трогательной истории любви, дошедшей до наших дней с незапамятных времен. А вот влюбленными в этой истории были мальчишка, пастух и девчонка. Вот кем была девчонка в этой истории? Знахарка, каллиграфистка или ткачиха?
2: Ой, интересно, конечно. Ну, скорее всего, каллиграфистка, наверное.
1: Каллиграфистка. Второй вариант. Принят.
4: Третья цифра.
3: Олег, а как ты относишься к сгущенке?
2: Ну, сладкое люблю, но ем редко.
1: Молодец.
3: А вот так надо, знаешь, вот дозированно.
1: Человек большой воли.
3: Ага. А вот более 10 лет назад в одном нашем прекрасном городе Сургуте появился памятник сгущенке. Прям банка такая красивая, открытая, естественно. Конечно же. Скажи, пожалуйста, Сургут у нас где находится? Это у нас Ханты-Мансийский автономный округ. Это у нас Красноярский край или Якутия?
2: Первый.
3: Первый вариант. ХМАО. Принято.
1: Итак, Олег из Самары подобрал такой код от сейфа. 2-2-1. Внимание!

0: Олег, будем держать интригу до последнего. И бонусный вопрос оставим напоследок.
1: Давай.
0: Вики, что у тебя?
1: У меня вообще все прекрасно.
0: Плохо мы держали интригу. Недолго она держалась.
1: Не, потому что на первый вопрос хорошо.
0: Ага.
1: Филателист.
0: Так.
1: Да. Второй вопрос, он же третий. Тоже неплохо.
0: Тоже?
1: ХМАО, да.
0: Все верно, да. Олег с бонусом чуточку промахнулся. Наверняка у девчонки был прекрасный почерк.
1: Угу.
0: Ну, вообще, в иероглифов важно иметь хороший почерк, чтобы тебя поняли. Но она, по сказанию, была ткачихой. Представляешь?
2: Печально.
1: Ну так получилось, что ты выбрал самый сложный вопрос бонусом. Ну,
0: но мы же переживем это, Олег. Мы же справимся с этой сложностью.
2: Ну да, то есть дозвонился уже, как бы,
1: вот.
2: Очень долго звонил. Да, хотел вот отметить, что Вэл очень остроумный, а Вики, как всегда, прекрасный. Спасибо.
0: Спасибо, Олег.
1: Спасибо, Олеж.
0: Спасибо, прям хочется из собственного кармана теперь тебе перечислить. Олег, ну ты нам звони еще обязательно и Самаре передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Хорошо, спасибо.
0: Ну, а завтра в сейфе бригаду 20 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: это Маранди в бригаде У на Европе Плюс. 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы предлагаем вам рассмотреть ситуации, которые в обычной жизни вы бы никогда не совершили. Но на спор и за деньги.
1: Готовы еще раз покупаться с тунцами, ладно?
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Ну, я как-то... Ну, это было очень давно. Снял одежду и пробежался.
1: Серьезно?
0: Это было очень давно.
1: Ну, ладно, в 24-м каком году?
0: Да не, в прошлый вторник. У меня, знаешь, временные промежутки такие. Ребят, что бы вы сделали только наспор и за большие деньги?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко отправить сообщение в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: В кино с 20 августа.
6: Огненная гора изголодалась.
7: Только ты можешь спасти мир.
8: Ты ошибаешься.
5: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
9: Вулкан выбрал тебя не просто так.
5: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
14: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
15: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/russlash. 0+.
16: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
20: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
23: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
24: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
25: Подробности на accountogeta.t2.ru.
26: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 3-чек.
1: Саунд-чек.
2: Бригаде У.
3: 9.57 в Москве. Саундчек Бригаде У на Европе Плюс начинается. Сегодня слушаем то, что вы готовы сделать.
4: Mm-hmm.
3: Но только наспор и за деньги.
4: Большие.
3: За большие деньги. Ну или средние.
4: Тысячи.
3: За, возможно, даже десятки тысяч. Вот такое сообщение.
5: Доброе утро, Бригада У. Я как человек, который очень боится высоты, никогда бы в жизни не прыгнула с тарзанки. А вот наспор за деньги, не, тоже бы не прыгнула. Даже за несколько десятков тысяч.
3: 101 тысяча, как тебе?
4: А?
3: А? Скину локацию в личку.

0: Take me there. Да, Тиви Бригадю на Европе Плюс. Ну что, напомним, у нас же сезон начался, если вдруг вы заметили, да?
1: И мы записали новый выпуск подкаста «Личка».
0: Первый в новом сезоне.
1: Длиннющий.
0: Наговорили, да что уж там, наболтали на 1:40. Поэтому забегайте на сайт europlus.ru, там есть и видеоверсия, и аудиоверсия. И слушать можно когда угодно и где угодно. А тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада у Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. Европа, Европа Плюс. На Европе Плюс новости, с нами Паша Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Страны Европы остались без газа. Операции с цифровым рублем будут для россиян бесплатными. И все банкоматы в скором времени могут заменить на кассы. Далее подробности. Страны Европы остались без газа. РИА Новости пишут о том, что запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии достигли исторического минимума. Это самые маленькие значения за всю историю наблюдений с 2011 года. Похожая ситуация складывается во Франции, Бельгии, Латвии и Словакии. Кроме того, в 8 странах ЕС газохранилища оказались заполнены до минимальных отметок с 2021 года. Речь идет об Испании, Швеции, Болгарии, Чехии, Португалии, Румынии, Австрии и Италии. Напомню, ранее Евросоюз добровольно отказался покупать российский газ. Все операции с цифровым рублем будут для россиян бесплатными. В Центробанке сообщили о том, что физические лица смогут опробовать все достоинства нового вида российских денег уже с 1 сентября. Напомню, ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки России уже готовы к запуску цифрового рубля. Это больше 80% платежного рынка. В Центробанке рассказали, что 12 системно значимых банков начнут обслуживание цифровых транзакций в первый день осени. Также доступ россиян к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг, а такой статус на сегодняшний день есть еще у 9 кредитных контор. Тем временем аналитики предсказывают исчезновение классических банкоматов. Если верить экспертам, уличные банкоматы в крупных городах уходят в прошлое, уступая место новой модели обслуживания, которая интегрирована в торговую инфраструктуру. Это, например, сервис «Наличные на кассе», который демонстрирует взрывную динамику. По статистике регулятора, за последние годы число банкоматов в России сократилось больше, чем на 100 тысяч единиц. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет стали реже вступать в брак по сравнению с молодежью нулевых, таковы данные Росстата. В 2000 году в этой возрастной группе брак заключили свыше 400 тысяч мужчин и 500 тысяч женщин, а в 2023 году показатели снизились до 180 и 290 тысяч соответственно. Таким образом, число браков среди молодежи сократилось примерно на 44%. По словам экспертов, это происходит из-за изменения цен и приоритета самореализации. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 85 рублей 16 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 73 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Till the Last Song. Грустные девчонки не уходят до последней песни. Кстати, вполне рабочая стратегия. Пока играет музыка, надо танцевать, а вот разбираться с делами и проблемами можно начать уже позже. А да, Бибер Экс и Дэвид Гетта, Sad Girls только что. Но вот мы тоже дела пока отложим. Мы послушаем больше хитов и больше музыки здесь на Европе Плюс. И будет вот так круто, что, поверь мне, для грусти времени просто не останется. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар на подходе. А чуть раньше Лови вообще один из главных хитов лета 2026. Диджей Годжи и Джейсон Дерула, Митчика уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
7: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток — это танец вкуса, который пробуждает душу. Хунга – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Bizarre, Red Madonna и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас, всего за 3 недели, этот трек уже добрался до 8-й строчки в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 такими темпами. Ох, и до вершины можно добраться в ближайшем будущем. И ты, кстати, на это можешь непосредственно повлиять. Голосуй за этих артистов или других любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а результаты ловим в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Инди-дэнс, дип-хаус и поп. Теперь подробнее в той же последовательности. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, Gorgon City, Imagination, Alex Warren, Fever, Dream впереди. Оставайся с нами и выбирай любимый стиль музыки.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» — центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» — домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени — только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
14: Круглосуточно.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Энада и 54 Ultra с треком Talk to You. Чуть ранее здесь отметится группа The Bouse с вещицей Magnetic. А еще лови Френч Монтану и Макса Би с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Также в эти 30 минут на Европе Плюс не пропусти Шакиру и Бена Бой, The Weeknd и Daft Punk и многих других. Оставайся.
1: Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Целый день. Каждый час. Ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир. Лови сигнал. Дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше выигрышей.
3: Реклама.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
14: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
15: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rules/0+.
16: Два равных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
1: Европаплюс.ру.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 11:00.
4: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Новый рекорд по пассажиропотоку установил пункт пропуска «Верхний Ларс». Подачу газа отключили в нескольких селах Кировского района. А международный турнир по футболу стартовал во Владикавказе. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Рекордный пассажиропоток фиксируется на пункте пропуска «Верхний Ларс». Как отмечают в Северо-Осетинской таможне, высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легкового транспорта. За последние дни ежесуточно границу пересекало около 20 тысяч человек. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Таможенные и пограничные службы принимают меры для обеспечения беспрепятственного пропуска, однако граждан предупреждают о возможном увеличении времени в пути. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Движение транспорта на объездной дороге селения Мичурино закрыли на 2 дня. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Ограничения связаны с проведением плановых работ по содержанию автодороги Владикавказ-Ардон-Чикала-Лескен-2. Движение возобновится завтра в полдень. Объезд участка осуществляется по селению Мичурино. Во Владикавказе стартовал международный турнир по футболу. Как сообщает Минспорта Республики, он посвящен памяти экс-игрока сборной СССР Гурама Цхавребова. 3-дневные состязания пройдут на центральном поле спортивной школы «Юность». В них примут участие команды из Северной и Южной Осетии. Победители и призеры будут определены в финальных матчах в эту пятницу. Европа Плюс номер один в России. По данным Медиаскопа, с января по июнь текущего года ежедневная аудитория в крупных городах России составила 7 миллионов человек. Спасибо, что выбираете лучших, а в пятницу 21 августа на Европе Плюс будет день номер один. Каждый час с 9 до 18 часов вы можете стать обладателем 11 тысяч рублей. Слушайте эфир, звоните после сигнала и выигрывайте. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98 рублей 73 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Андрей Каясов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 70.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: нужно с тобой поговорить. Да, talk to you. Разговор будет серьезным. Вышел свежий 247-й эпизод подкаста «Бригада Уличка». Первый после возвращения ребят из отпуска. На сайте europaplus.ru можешь его заценить. Ну и к слову, любимые подкасты можно слушать и в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. Что самое приятное, подкасты можно загрузить и далее наслаждаться ими даже в отсутствии интернета. Приложение абсолютно бесплатное. Можно еще и прямую трансляцию из студии смотреть и много чего еще. В общем, тебе понравится? Скачивай обязательно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ray, Where is my husband? Уже через мгновение.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с

0: «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Tropical House вещицы. Кайго и Макс Макноун Take Me Back только что. А ну, кстати, наши хитмейкеры тоже умеют делать вайбовый саунд, делать трек мега приятным для прослушивания. Группа Градус этим на ресницах, на подходе. Прежде будет вообще жара, потому что латинские ритмы по-другому никогда и не звучат. Альфа и Маначо, Амими Пьячи также совсем скоро. И не пропустили они Калума Скотта с суперхитом Stay. Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
5: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе плюс. Впереди KDDK с темой «Бамболео». Чуть раньше здесь отметится Miss Moss, история «Hello, the sun is up, where are you?» А еще лови хит от Тедди Свимса, «Мистер Новотел». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Стромай, Кеню Грейс и многих-многих других. Наслаждайся.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Нопиус.
4: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
5: Огненная гора изголодалась.
4: Жертва обстоятельств.
3: Категория 18+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
19: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это KDDK прямо сейчас. Вообще множество треков KDDK мы слушали на Европе Плюс. И сольные вещицы, и классные коллабы. И вот если я не ошибся в подсчетах, то Бомбалео стал уже 11-м у нас. Круто? Круто. 11 тысяч рублей мы будем разыгрывать в ближайшую пятницу. Целый день и каждый час. А все почему? Потому что по последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. Вот, собственно, 21 августа мы объявляем днем номер один. Все подробности ищи на нашем официальном сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Медуза и Генрик Мамайл. Don't Wanna Go Home уже через мгновение. Дождись.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции

0: Валентино, Том Форд, Бёрбери, Лакост, Пинко и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с Амбре. Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Далее Dive Into Me. Уверен, в ближайшем будущем кто-то парню позвонит и скажет: «Алло, алок, скоро твой трек наберет миллиард прослушиваний на Spotify». Да, сингл Hear Me Now близок к этому, ну а этой истории Dive Into Me тоже, конечно, желаем внушительных цифр на стримингах. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. На личном примере убедимся, насколько разной может быть хаус-музыка. Мелодик хаус представит Джон Саммит, The Void, Джулия Чёрч. Послушаем Shades of Blue. Кантри хаус лови в исполнении Дипла и Эдриана Нунинса. Насладимся историей Two Steppin'. А вот за прогрессив хаус будут ответственны Тиесто и Брайана Грейс. Суперхит Beautiful Places уже через мгновение на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» — центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Объявление на Европе Плюс.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61. Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
10: Телефон рекламной службы 54-14.

0: Джон Саммит, The Boy, Джулия Чёрч, Shades of Blue прямо сейчас. До конца этого часа остается не так много времени, но парочку огненных хитов мы послушать точно успеем. Sugar Babes, Hall in the Head, а также Кайга и Сандра Каваза, Hold on Me, впереди на Европе+.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивает максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sugar Babes, Hole in the Head. Завершение 60 минутки, ну, завершение чего-то всегда говорит лишь о старте нового. В данном случае о старте нового часа на Европе Плюс. А там нас ждет еще больше хитов и еще больше музыки. Полетели.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Новый рекорд по пассажиропотоку установил пункт пропуска «Верхний Ларс». Подачу газа отключили в нескольких селах Кировского района. А международный турнир по футболу стартовал во Владикавказе. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Рекордный пассажиропоток фиксируется на пункте пропуска «Верхний Ларс». Как отмечают в Северо-Осетинской таможне, высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легкового транспорта. За последние дни ежесуточно границу пересекало около 20 тысяч человек. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Таможенные и пограничные службы принимают меры для обеспечения беспрепятственного пропуска, однако граждан предупреждают о возможном увеличении времени в пути. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Движение транспорта на объездной дороге селения Мичурино закрыли на 2 дня. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Ограничения связаны с проведением плановых работ по содержанию автодороги Владикавказ-Ардон-Чекала-Лескен-2. Движение возобновится завтра в полдень. Объезд участка осуществляется по селению Мичурино. Во Владикавказе стартовал международный турнир по футболу. Как сообщает Минспорта Республики, он посвящен памяти экс-игрока сборной СССР Гурама Цхавребова. 3-дневные состязания пройдут на центральном поле спортивной школы «Юность». В них примут участие команды из Северной и Южной Осетии. Победители и призеры будут определены в финальных матчах в эту пятницу. Европа плюс номер один в России. По данным Медиаскопа, с января по июнь текущего года ежедневная аудитория в крупных городах России составила 7 миллионов человек. Спасибо, что выбираете лучших, а в пятницу 21 августа на Европе плюс будет день номер один. Каждый час с 9 до 18 часов вы можете стать обладателем 11 тысяч рублей. Слушайте эфир, звоните после сигнала и выигрывайте. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98 рублей 73 копейки. Это были новости. Далее на Европе плюс Владикавказ онлайн и Регина Кумаритова.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
0: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73. 3.

0: Всем отличного дня, рада приветствовать. 13.03 на часах, начинаем наш интерактив. Добро пожаловать, звоните 540-777, это номер нашего телефона, также номер наших мессенджеров для текстовых посланий. 8-928-495-0102, пишите сюда. И также привет и поздравления, пожелания тоже текстовым сообщением принимаются в группе ВКонтакте «Европа Плюс», «Владикавказ» в комментариях к самой верхней записи. С удовольствием все озвучим. Ну а также будем читать гороскоп от «Европа Плюс» на сегодня. Прогноз погоды тоже не пропустим. Пустите, ну а через пару минут с нами Fastboy Music Sounds. Также слышим Тиму Белорусских и его мысли. Открывая час Evan Hollow.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Европа+.
1: Напомню, в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Ну а если кто-то задается вопросом, как можно с нами в этом часе связаться, то сообщаю или кому-то напоминаю номер наших мессенджеров. Для ваших текстовых посланий, приветы и поздравления принимаются сюда. 8-928-495-0102. И еще раз напомню, что сообщение можно оставить также в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях самой верхней записи. К этой минуте вот что есть. Передайте, пожалуйста, приветы бригаде бетонщиков, работающих в Моздоке в эту жару. Они и весь квартал слушают Европу+. Конечно же, от души. Это сообщение от Хубиева Заура. Читаем, передаем большой привет работникам в эту жару. Конечно, желаем прохлады и классной музыки, поддерживающей. Прямо сейчас Temper City с Self-Aware, чуть позже Рэма Селина Гомес появится в нашем эфире Calm Down. Ну а я напомню, что можно дозвониться и лично также передать свои приветы и поздравления по телефону 540-37.
2: Владикавказ онлайн.

0: Dance. Это Аура Дион и Рок Мафия на Европе Плюс. А мы с вами потихонечку будем продвигаться дальше. 13:19 на часах. Нас впереди ожидает гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Скоро почитаем, узнаем, например, что сегодня стоит контролировать стрельцам. Полный гороскоп не пропустите. Ну а еще раньше услышим Феликса Йен и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой корм.

0: Кофе и дружелюбная атмосфера.
1: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
1: Круглосуточно.
2: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Лайфхакс онлайн.
1: Гороскоп. Итак, Овны, сегодня звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности, цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее, велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном, это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно попросить самим. Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Ну и, наконец, рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получится.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Это Sad Girls, только что на Европе Плюс. И, кстати говоря, хочу сообщить, что по последним данным Медиаскопа, Европа Плюс вновь занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И по этому случаю 21 августа, то есть уже послезавтра, мы объявляем день номер один на Европе Плюс и разыгрываем с 9 утра до 6 вечера по московскому времени каждый час 11 тысяч рублей. Слушайте внимательно эфир Европа Плюс и побеждайте.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: В Владикавказе сегодня переменная облачность, ожидается небольшой дождь, температура воздуха сейчас плюс 28, ночью плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
15: Владикавказ.

0: Владикавказ.
1: На часах 13.42. Будем продвигаться дальше. У меня сообщение от Ларисы. Большой привет Занаговой Марине и просьба поздравить ее с прошедшим днем рождения. Конечно, поздравляем. Присоединяемся ко всем приятным пожеланиям. И, разумеется, по традиции, как водится, поздравляем в лице Марины всех именинников сегодняшнего дня, 19 августа. Принимайте наилучшие пожелания от нас. И, конечно, музыкальные подарки тоже будут. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико.

0: Let Me Be, The Second Voice на Европе Плюс. Вот так вот потихонечку, плавно, покачиваясь по волнам Европы Плюс, будем продвигаться уже к финалу этого часа. А там CK Love and Quantity, а также Ave Meet Me in the Dark. На старте нового часа Шакира и Burna Boy, Die Die. И там же с нами у руля Европа Плюс до 6 вечера Алексей Мануилов. Меня зовут Регина Кумаритова. На этом прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
12: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
13: В кино с 20 августа.
14: Огненная гора изголодалась.
15: Только ты можешь спасти мир.
16: Ты ошибаешься.
13: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
17: Вулкан выбрал тебя не просто так.
13: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
18: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
19: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: Европа Плюс.
10: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.

0: отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а вот Леони и Каллум Скотт уже совсем близко, уже совсем рядом. Да, будет тот самый хит «Stay», который явно придает силы и уверенности. «Stay» через пару минут, но сначала.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина «Бикос» с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов

0: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. Build-G созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. Build-G у официального дилера Гермес от 1 699 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Цена от указана на автомобиль Build-G S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Build-G. Надежность в движении.
1: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов, 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
5: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
6: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: получилось, если я буду танцевать. Но, собственно, будем, обязательно будем. Такой шанс у нас однозначно есть в ближайшие минуты, потому что на горизонте Black Eyed Peas, Клан Карусель, The Bowser и хит лета 2026 Magnetic.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% – на готовую кухню.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ну и прямо в курсе у нас уже группа BTS со своим суперским хитом Swim.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А мода C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-02-78.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й. Бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в Северной Осетии договорились снизить цены на бензин. Мошенники начали подбрасывать поддельные квитанции в почтовые ящики. А Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Крупные заправки Северной Осетии договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждающих документов будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. В Северной Осетии завершили уборку почти 67 тысяч гектаров озимых и яровых культур. Об этом сообщает Сергей Миняйло. Основной объем работ приходится на зерновые и масличные культуры. Также продолжается сбор овощей, фруктов и ягод. По словам главы республики, цель региона – наращивание объемов производства и увеличение поставок за пределы субъекта, так как северо-осетинская продукция востребована на внешних рынках. Для дальнейшего роста отрасли создаются условия, включая обновление техники и расширение производства. Работа ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Спортсменка из Северной Осетии Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Она стала победительницей этапа Кубка России по классическим шахматам. Турнир проходил в Чебоксарах. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 53 регионов страны. Кульчиева набрала 8 очков из 9 возможных. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98 рублей 73 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Даже капля воды, заключенная в встроенные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 70.
0: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: плюс Bizarre. Три недели, напомню, уже у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. И уже восьмое место, между прочим, совсем немного остается до вершины пройти Мадонне и Мартину Гарриксу. Ну, кстати, возможно, вершина ему покорится уже в ближайшую пятницу. Лучший старт КДДК «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet me in the dark». Номер один «Южель» «Moving to the sun». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
2: Владикавказ онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
2: Владикавказ онлайн.
4: По будням в 13-18 часов.
5: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Рекламная

0: все больше хитов, все больше музыки. Кого ждем? А ждем мы именно их. Это «Медуза», это «Анотр», будет и сама Леди Гага.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Объявление на Европе Плюс.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61. Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
13: Телефон рекламной службы 54-14.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, они близко, они с нами уже в ближайшие минуты. Это Тембор Сити, Self-Aware. Грандиозный хит от Леди Гаги «Poker Face». Ждем Джо Кори, Том Греннон. Впереди «Lionheart». В общем, отличные хиты, классные треки у нас прямо по курсу. Ждем на Европе+. Плюс.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом
0: есть раш.
4: Включи свой.
5: Дойдем мы с ним до дома или не дойдем? Да. А вот, кстати, сообщение, Саша, уже по твою голову, по твои волосы.
0: Да,
5: я
0: давайте.
5: Против расчесывания на людях, написали нам тут. Волосы все равно летят в разные стороны. А вдруг там гниют?
0: Ну, если...
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс. Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
12: Огненная гора изголодалась.
11: Жертва обстоятельств.
7: Категория 18+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Взломать сейф «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. We'll be right back.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

0: так на самом деле. И час X для Мичико, и не только. Уже в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: 102FM.
5: 102FM.
1: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
5: 54-14-90.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: hello. И не забудь сказать hello нашему новому приложению, приложению Европа Плюс Радио Хаб. Кстати говоря, можешь скачивать любимые программы, слушать их без интернета, офлайн. Так что бесплатно, без регистрации Радио Хаб. Новое приложение Европа Плюс скачай обязательно.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в Алания Синема.
6: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук.
6: И великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: Алания Молл.
7: Московское шоссе 3К.
8: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: И до конца этого часа сначала ждем Риалта, а затем Энрике Иглезиас, пожалуй, вспомним его душещипательный хит «Tired of Being Sorry».
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Ну, а ты на что готов за деньги?
3: Ну, наверное, тоже что-то связанное с растительностью. Например, вот усы сбрить.
2: Ты готов?
3: Нет.
2: Ну, ты сейчас загорел, у тебя там, наверное, белый след.
3: Это, во-первых. Во-вторых, вы же знаете, ну, это очень долгий процесс для моего организма. Превознемогание природы. Ну, там большая сумма должна быть.
4: Пища.
3: Продано!
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада! Реклама.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
18: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
19: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: узнаваемый, конечно, в любое время суток, в любой день недели. Энрике Иглезиас на Европе Плюс и его супер-хит «The Tide of Pink Story». В начале следующего часа нас уже ждет дуэт диджей-продюсер Кунгс «Galaxy».
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

in a sip. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: часах в Москве уже 17.00.
1: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в Северной Осетии договорились снизить цены на бензин, мошенники начали подбрасывать поддельные квитанции в почтовые ящики, а Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Крупные заправки Северной Осетии договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждающих документов, будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. В Северной Осетии завершили уборку почти 67 тысяч гектаров озимых и яровых культур. Об этом сообщает Сергей Миняйло. Основной объем работ приходится на зерновые и масличные культуры. Также продолжается сбор овощей, фруктов и ягод. По словам главы республики, цель региона – наращивание объемов производства и увеличение поставок за пределы субъекта, так как североосетинская продукция востребована на внешних рынках. Для дальнейшего роста отрасли создаются условия, включая обновление техники и расширение производства. Работа ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Спортсменка из Северной Осетии Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Она стала победительницей этапа Кубка России по классическим шахматам. Турнир проходил в Чебоксарах. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 53 регионов страны. Кульчиева набрала 8 очков из 9 возможных. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98 рублей 73 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 70.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Супер-хитмейкеры вместе Алок и Халид, вместе Dive Into Me. Всем-всем-всем привет, отличного вечера с Европы Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, и в самые ближайшие минуты с нами Али Фарбен, Томас Джек, Джасмин Томпсон и горячий летний хит от Филатов Красы Денис Фёрст, Sweet Summer Night. Ну и, конечно, про саундчек бригаду мы тоже не забудем.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Кто это везет миллион на новенькой машине?
11: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
12: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная

0: атмосфера.
1: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
1: Круглосуточно.
2: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 17:27 в Москве. Мы прежде чем услышим Rise Up, сначала услышим ваши лучшие истории. Поехали.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке рассуждаем, что вы готовы сделать наспор за деньги.
3: Давай,
2: начнем с этого.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы никогда не пошла на работу. Но за большие деньги как-то ходится. Ничего, нормально.
2: Молодец. Да. Просто получилось, что послушали сообщение человека, который идет на работу. Круто. Дальше.
5: Привет, бригада У. Ну, может, кому-то покажется странно, но я только за деньги, за очень большие деньги готова выпить стакан кефира. В обычной жизни я вообще кисломолочку, кефир, ряженку и тому подобное в жизни не буду пить. Но за деньги, да.
3: Вот я тоже, дайте денег, выпью.
2: Ряженку? Ну, ты же любишь.
3: Нет.
2: Не-не-не-не-не, по правилам этой игры обманывать нельзя. Нужно искренне. А какой напиток ты не пьешь? Я вот молоко не могу.
3: Молочную пенку, вот знаешь, из детского сада.
2: Не-не-не, напитки, ее же есть надо. Хотя нет, ее не надо есть. Окей, продолжим.
6: Доброе утро, бригада У. За большие деньги на спор я бы сбрил бороду, а так никогда в жизни. Я хожу с ней уже лет 15.
2: 15 лет.
3: Вау.
2: Но, кстати,
3: это же вообще другой человек, наверное,
2: да,
3: когда сбрить бороду.
2: Сбрить бороду после такого количества лет, проведенных вместе, можно скрыться от семьи своей.
3: Да. Знаешь, как дети не узнают часто отцов.
2: Да. Вот еще.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Я очень-очень сильно боюсь высоты. И я всегда вот себя этим пугаю. Я смотрю на вот такие теплобашни, которые стоят, вот высокие такие трубы. И там всегда есть лесенка, чтобы подняться наверх. Mm-hmm. И я всегда думаю, за какую интересную сумму я согласилась долезть до конца, на самую высокую точку этой трубы. Uh-huh. Если честно, я такую сумму себе даже пока еще не придумала. Это должно быть очень-очень.
3: Но если будет эта сумма, главное, не смотри перед вот своим восхождением фильм «Вышка».
2: 17 тысяч.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: минут, дождись обязательно.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
9: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
10: В малой компьютерной академии «ТОП» занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Homeberry все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
12: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
13: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: российских на Европе Плюс. Ну а чувства и эмоции Hunter X уже на подходе, уже скоро. Это будет тот самый хит, который в свое время, напомню, просто ну разорвал мировые чарты в пух и прах. В клочья просто впереди на Европе Плюс буквально через пару минут. Golden.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Кино с 20 августа.
10: Огненная гора изголодалась.
11: Только ты можешь спасти мир.
12: Ты ошибаешься.
9: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» и «Оферта». Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Вот это ухватил!
22: Ура! Купила! Мое!
23: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
24: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
25: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
26: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
27: Европа Плюс.

0: Денис Каудино на Европе Плюс. Его просто классный, мощнейший хит. Да, в конце этого часа. Дальше больше хитов, больше музыки. И, разумеется, в 7 вечера ждем Rush. Подключайся к разговору.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, вы в Владикавказе, 18.00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в Северной Осетии договорились снизить цены на бензин. Мошенники начали подбрасывать поддельные квитанции в почтовые ящики. А Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Крупные заправки Северной Осетии договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждающих документов, будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. В Северной Осетии завершили уборку почти 67 тысяч гектаров озимых и яровых культур. Об этом сообщает Сергей Миняйло. Основной объем работ приходится на зерновые и масличные культуры. Также продолжается сбор овощей, фруктов и ягод. По словам главы республики, цель региона – наращивание объемов производства и увеличение поставок за пределы субъекта, так как североосетинская продукция востребована на внешних рынках. Для дальнейшего роста отрасли создаются условия, включая обновление техники и расширение производства. Работа ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Спортсменка из Северной Осетии Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Она стала победительницей этапа Кубка России по классическим шахматам. Турнир проходил в Чебоксарах. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 53 регионов страны. Кульчиева набрала 8 очков из 9 возможных. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98 рублей 73 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

отличного вечера всем слушателям Европа Плюс, всем, кто настроен пообщаться, послушать любимую музыку и прекрасно, уютно провести этот музыкальный час. Всем здравствуйте, сегодня 19 августа, среда. Валерия Чернова, это я. Дозвониться в эфир можно по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. Кроме того, конечно же, принимаем ваши пожелания в письменном виде. Можно написать ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну а ближайших музыкальных здесь Булоу. Также в этом часе Дати.

0: час.
1: А вот и время наконец-то перейти к вашим пожеланиям, которые здесь потихонечку собираются сейчас, улучшат чье-то настроение, и этот вечер станет теплее и уютнее. 8-928-495-0102 – это номер, на который можно писать нам в мессенджерах, подписываться тоже не забывайте. Итак, на связи Эля и Регина. Здравствуйте, Европушка, хотим поздравить с днем рождения свою подругу Диану, пусть ее жизни будет все именно так, как она мечтает, и даже лучше. Прекрасные пожелания, я надеюсь, что когда мечты именинницы исполнятся, вы также будете рядом праздновать это прекрасное событие. Еще от Виктории приветы всей смене: Наташе, Оле, Максу, Тимуру и двум новеньким Артурам. Пожелайте скорейшего завершения рабочего дня. Ну, в такой хорошей компании я уверена, что завершение рабочего дня будет легким и, конечно же, еще и танцевальным. Впереди у нас Annabelle England и чуть позже The Bowser.

0: Двигаемся далее. Приветствуем всех, кто слушает нас в ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Это говорит в том числе о том, что вы можете передавать свои пожелания даже тем, кто находится за пределами Владикавказа этим прекрасным летним вечером. У нас есть очередные приветы, пишет Фатима. Приветы хочу передать мамочке Аиде, папе Сослану, а также тете Самире. И еще от Юли привет любимому мужу Тимуру. Пожелайте скорейшего возвращения домой. Всем, кто направляется сейчас домой или пока только мечтает туда вернуться, желаем, чтобы все обязательно сбылось. И дома вас встретили с теплыми объятиями, с широкими улыбками счастливыми, ну и, конечно, чем-нибудь вкусненьким. Ну и еще одна хорошая новость. Напоминаю, что по последним данным Медиаскопа, Европа Плюс вновь занимает первое место среди всех российских радиостанций по показателям ежедневной аудитории. В связи с этим 21 августа официально объявляется днем номер один. И с 9 до 18 часов в течение каждого часа в эфире будет разыгрываться 11 тысяч рублей. Так что не пропустите, давайте праздновать вместе.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
6: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
11: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Европа Плюс.
12: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, четверг, 20 августа. Овны, звезды хотели бы отговорить вас от необдуманных поступков, но немного безумства вам не помешает. Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок. Близнецы, завтра станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей. Они же вас на самом деле не устраивают. Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь именно сейчас. Девы, придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы. Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные ранее. Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы не пройдете мимо хороших возможностей. Стрельцы, не отказывайтесь от проектов, над которыми надо усердно потрудиться. Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность. Водолеи, будьте готовы признать свои промахи, нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждении. Рыбы, не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Удивительно атмосферный трек Дати «Take Me There». Если вам нравится так же, как и мне, то уже сейчас можно отправляться на наш сайт europaplus.ru и в разделе «Еврохит ТОП-40» отдавать голос именно за эту песню и этого исполнителя. Ну и, конечно, за других любимчиков также можно и нужно голосовать. Сегодня 19 августа, день почтовой марки, день превращения в бабочку, также Всемирный день фотографии и день рождения русской тельняшки. Если к этому списку можно добавить что-то от вас, от ваших близких, будем только рады. Времени в запасе еще достаточно. Номер прежний 8-928-495-0102. Подписывать ваши пожелания не забывайте.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас пасмурно, возможно, небольшой дождь, хотя в ближайшие часы он должен прекратиться. В данный момент около 20 градусов тепла, ночью опустится до плюс 16. Завтра также возможен дождь в течение дня и до 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук.
7: И великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
8: Московское шоссе 3К.
9: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина 64, 58 95 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
10: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
13: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: И еще порция приветов сейчас кого-то обогреет и порадует. Пишет нам Чермен. Здравствуйте, Европа Плюс. Приветы хочу передать всему Владикавказу, а также в Беслан, в Улагир и в Архонку. Всем, кто меня узнал, желаю добра. Передали. Еще есть приветы прекрасной девушке Алане. Скажите, что она лучшая, пусть никогда в этом не сомневается. Это сообщение от Хетага. Я надеюсь, что никто ни в чем не сомневается этим вечером, что вы уверены в себе, уверены в тех, кто вас окружает. Ну и, конечно же, настроены на позитив. Продолжаем поддерживать эту волну вместе. Впереди Кайго.
1: Владикавказ онлайн.

0: Как приятно таким пасмурным вечером под любимые треки зажигать на волнах Европы Плюс. Я надеюсь, что настроение у вас соответствующее. Ну и далее танцы обязательно продолжатся. Меня же зовут Валерия Чернова. На сегодня разрешите откланяться. И до скорой встречи здесь же на Европе Плюс. Всем приятного вечера.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
18: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
19: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер TU-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Салют в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Крупные банки готовы к запуску цифрового рубля. Турпоток из России на Мальдивы продолжает расти, и продажи портативных медиаплееров выросли почти на 40%. Подробности далее. 1 сентября в России вступают в силу новые законы, которые затронут многие сферы. Малый бизнес получит новые возможности благодаря уточнению правового статуса мобильной торговли, а самозанятые смогут включать свои объекты в схемы размещения наравне с другими. Усилится требование к управляющим компаниям в сфере ЖКХ. Для получения лицензии будет необходимо подтвердить наличие квалифицированных специалистов с профильным образованием и материально-техническое обеспечение. Также с 1 сентября вступает в силу механизм самозапрета на участие в азартных играх, позволяющий гражданам ограничить себя от финансовых рисков. Все крупные банки готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Об этом сообщили в ЦБ. Несколько банков могут не успеть, но регулятор даст им время до конца года. Согласно опросу, 46% россиян планируют пользоваться цифровым рублем сразу после запуска, а еще 36% позже. А среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель достигает 62%. Цифровой рубль будет использоваться преимущественно для переводов и платежей, а его успех будет зависеть от практической ценности для пользователей и бизнеса. Турпоток из России на Мальдивы с января по август текущего года вырос на 20% и достиг почти 196 тысяч человек. Россия занимает второе место по числу туристов после Китая с долей 14,5% от общего числа прибытий, и власти рассчитывают, что по итогам года этот показатель превысит 300 тысяч. Продажи портативных медиаплееров в России в первом полугодии выросли почти на 40%. Покупатели все чаще выбирают модели со встроенной памятью, их доля выросла до 70%, а большинство пользователей отдают предпочтение классическим кнопочным плеерам. Также зафиксирован кратный рост продаж виниловых проигрывателей более чем в 4,5 раза, и это свидетельствует о тренде на осознанный выбор отдельных устройств вместо универсальных смартфонов. И американские биологи, изучающие сурков, собрали около 100 тысяч долларов благодаря сайту для взрослых. Это произошло после того, как их исследования оказались под угрозой закрытия из-за сокращения государственного финансирования. Аккаунт на платформе принес им лишь 6 тысяч долларов, однако неизвестный создатель криптовалюты под названием OnlyMarms пожертвовал все комиссионные от торговли токеном на нужды проекта. Ученые надеются, что популярность мемкоина продолжит приносить средства, но признают, что их случай скорее удачное исключение. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: И сразу к сегодняшней теме. Сегодня мы решили поговорить немножко об отношениях, в том числе и о прошедших отношениях. Тема у нас такая: для чего дружить с бывшими? Вообще, в целом, многие люди действительно сохраняют не просто нейтральные хорошие отношения, а прям классные отношения, дружат, общаются чуть ли не с семьями, со своими бывшими вторыми половинками. Для чего это делается? Нужно ли так поступать всем? Вот что мы сегодня будем обсуждать. Саш, необходима твоя перспектива. Перспектива.
1: Спасибо.
0: Я как человек, который прочитал энциклопедию, да, но не понял смысла некоторых слов. Что ты думаешь по поводу нашей темы?
1: Ну, я не дружила с бывшими, поэтому моя гипотеза такова, что люди, мне кажется, дружат с бывшими, когда их что-то связывают, какие-то материальные штуки или семейные. Типа? Ну, материальные семейные обязанности, например, их бизнес, например, общий есть, или у них дети. А в противном случае, не знаю, мне видится очень сложным дружить с бывшим. Возможно, человек какие-то получает вторичные выгоды, как-то эмоционально подпитывается, верит, что у них все будет хорошо, и вот на этой вере он как-то живет и продвигается. Но мне кажется, это очень тяжело.
2: Не, я подумал, что если среди бывших есть люди, которые, ну, не знаю, статусные какие-нибудь, например, у них есть связи определенные, то, возможно, для, опять же, своей выгоды, как говоришь ты, Саша, надо поддерживать связь какую-нибудь.
1: Ну, ты будешь,
2: наверное,
1: привязан постоянно к этому человеку. А если ты к нему испытываешь...
2: Ну, не то, что привязан. Надо просто не рубить мосты, наверное, вот так вот.
1: Очень по-хитрому.
0: То есть через бывшего или через бывшую наладить контакты с какими-то людьми, там, в плане работы, бизнеса и так далее. Нетворкинг, короче.
2: Определенно.
0: Говоря.
2: Ну, то есть держать в уме, что есть человек, с которым тебя что-то связывало раньше. Вот. И если вы расстались на какой-нибудь, более-менее нормальной ноте, то просто поддерживать периодические отношения, как любые приятельские. В случае чего к ним обратиться. Вот, но у тебя же уже есть контакт.
1: К тебе бы обратилась бывшая.
2: У меня, кстати, нет опыта вот таких длительных отношений с другими людьми.
0: Саша, Артур же женат, откуда у него бывшие? Ты что?
2: Да, кроме текущих.
0: Поэтому мужчин нету бывших.
1: Ну, одноклассница.
2: Да, это бывшие еще из каких-то школьных студенческих времен. Тогда, мне кажется, ни у кого не было особо нормальных связей. Вообще никаких. Да, были порочные связи. Вот. И мне, конечно, не представлялось сразу наперед думать о том, что надо поддерживать связь с ними. Из того, что я помню, обычно после разрыва отношений мы даже переставали здороваться друг с другом. Вот настолько это было. И никогда ни с кем не расставался с друзьями. Типа, ну все, ладно, мы окей. Мы больше не парень с девушкой, давай просто дружить. Зачем дружить? Чего дружить? Что мы с тобой будем делать?
0: Мне тоже кажется, это немножко искусственная какая-то конструкция. То есть, если так получается, это прекрасно и здорово. У меня есть мой друг, который со своими бывшими, а он достаточно любвеобильный парень был в молодости, вот, поэтому там достаточно такая впечатляющая группа людей, вот, и он со всеми в отличных отношениях, он с кем-то просто дружит, с кем-то у него рабочие проекты, и причем через дружбу, не просто там чисто бизнес, а еще и отличные отношения.
1: А его настоящая жена.
2: Как они, вот, да, текущие партнеры относятся к тому, что их партнер дружит с бывшим, несмотря на то, что тот слишком какой-то дружелюбный товарищ оказался?
0: Удивительным образом абсолютно нормально.
1: Другие
0: я тоже
1: высокие
0: ровно...
1: вибрации.
0: Да, при том, что нынешняя вторая половина в курсе, что когда-то с этой что-то там такое было. Вообще просто.
2: Может, не какой-то договор подписан, что ли? Специально.
0: Не знаю. Это какие-то невероятно высокие отношения. Вот как в фильме было. Вот. В общем, я тоже, мне кажется, что нейтральные отношения, да, конечно, обязательно. То есть не нужно расставаться врагами там и так далее. Но дружба, по крайней мере, у меня тоже вот как и получается, практически у всех ведущих вечернего шоу у меня тоже как-то не получалось. Друзья, а расскажите про себя. А получается, получалось ли у вас дружба с бывшими вашими вторыми половинами? А благодаря чему удалось остаться друзьями? И ради чего, собственно, вы с бывшими дружите? А есть ли какие-то выгоды, какие-то бенефиты вы с этого получаете? Расскажите об этом подробнее. Это тема нашего эфира. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Все это можно закинуть в сообщество Европа Плюс ВК. И голосовые тоже можно записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: обсуждаем сегодня тему, для чего, зачем дружить с бывшими. Вот такое вот сообщение. Мне кажется, чисто женская Раиса пишет такое сообщение, чтобы кошмарить. Классный сериал на эту тему. Кеша должен уметь, но, по-моему, Кеша должен умереть. Там название у сериала.
1: Ну, возможно, Кеша должен был что-то уметь еще.
0: Чтобы кошмарить.
2: А вот Дмитрий пишет, нет необходимости просто дружить и вообще общаться. Разошлись, так разошлись. И точка. Это только у самых хитро сделанных. Дружить с бывшими, то есть иметь запасной вариант.
1: Ну, не обязательно ведь иметь в виду продолжение романтических отношений. Наверное. Как раз-таки они появляются совершенно спонтанно и не из дружбы, а просто из-за какого-то вечера, но, дополнительного...
0: Да, но есть, наверное, и такое, что, ну, оба друг друга хорошо знают, знают свои правильные кнопочки, в какой последовательности эти кнопочки нажимать, чтобы ваш лифт приехал на нужный этаж. Давайте так это сформулируем.
1: Ну, что кнопочки? Кнопочка тогда уже...
0: Это, знаешь, у кого-то одна, а у опытных этих кнопочек там целая панель с кнопками.
1: О том, о чем, что должен иметь Кеша, судя по всему.
0: Да, абсолютно, да. Но действительно, может быть, не обязательно в качестве запасного аэродрома. Ведь, ну, в кино же, там, в сериалах показывают, что вот была пара, допустим, у них были дети общие, потом они развелись, каждый вышел замуж или женился, там новые дети, и все вот эти две семьи общаются, вместе куда-то ездят на природу, ходят в кино. Бывает же, наверное.
1: Ну, даже не в кино. По-моему, кто-то из слушателей описывал подобную ситуацию, что они там дружат всеми семьями, и все со всеми ок, и это прям такая большая дружная команда людей.
0: Тогда вижу удобство, что, например, тебе нужно ребенка куда-то скинуть, к бабушкам, дедушкам невозможно отправить. Раз, к бывшим закинул, и к новым детям старого бывшего.
2: А чему они их научат?
1: Надеюсь, не кнопочку.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Да, Екатерина дозвонилась. Екатерина как раз-таки опыт хороших отношений с бывшими. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, мое любимое шоу.
0: Здравствуйте.
3: Ну, что я могу сказать? Ну, я не могу сказать, что я хитро сделанная. Не могу сказать, что... Там, что какие-то у меня есть тайные, не знаю, намерения, но у меня прекрасные отношения с бывшим мужем, и мой как бы нынешний муж абсолютно нормально к этому относится. У меня есть молодые люди бывшие, с которыми у меня тоже прекрасные отношения, у них свои семьи, там, дети и прочее. С бывшим супругом, к слову, у меня нет ни бизнеса общего, ни общих детей. Мы поженились в достаточно юном возрасте, но ведь мы же когда-то друг друга выбрали. То есть, мне кажется, это же не только романтические отношения, это же и какие-то человеческие отношения.
1: Ну, дружба, это да. Но ведь до момента разрыва они были человеческими, ведь из-за чего-то разрыв случился...
3: Разрыв случился как раз потому, что мы поняли, что мы не подходим друг другу именно как супруги. Ну, то есть вот к тому, чтобы быть мужем и женой, мы не готовы. Но это не значит, что мы не можем быть друзьями.
0: Екатерин, какие вы осознанные и проработанные. Вообще просто. А скажите, а вот вы общаетесь там со своим бывшим мужем, даже вот с парнями, с какими-то бывшими. Это просто общение, ну, где-то встретились, если случайно, привет-привет. Или вы прям дружите, то есть, не знаю, там куда-то ездите вместе отдыхать, ходите в кафешки какие-то, в кино. Колобка смотрели вместе.
3: Нет, мы, конечно, не едем вместе отдыхать, нет, но мы поздравляем друг друга с праздниками, мы интересуемся там, как дети, там, как супруг-супруга. Если, допустим, есть какие-то там сложности или проблемы, то мы, конечно, друг другу помогаем. У меня была ситуация с бывшим мужем, когда мне нужно было отдать, потому что у моего ребенка была страшная аллергия. А как бы бывший муж хорошо разбирается в птицах. Я попросила его, пожалуйста, как бы детей общих нет, возьми хотя бы попугай.
0: Нормально. Слушайте,
3: не пожалела.
0: Да, Катя, извините, что прибиваю. Вы говорите, что поздравляете с праздниками. А вот с бывшим мужем вы поздравляете друг друга с днем вашей свадьбы или с днем вашего развода?
3: А всем и всем друг другу. встречаем.
0: Вот, это, значит, прекрасные были отношения и замечательное окончание. Кать, окончание. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про себя. Тоже получается у вас вот так замечательно, здорово выстроить отношения со всеми своими бывшими вторыми половинками. Бывший парень, бывший муж, бывшая девушка или жена. И для чего, если вы выстраиваете, прям вот продумываете, что надо так сделать, для чего, какие цели вы преследуете, как это потом можно использовать? Вот, пожалуйста, Екатерина отдала попугая бывшему мужу. Ну, большое подспорье. Попугая же не выпустишь просто в московский парк. Не знаю, там птица где-то.
1: И опять же, да, Кеша должен что-то уметь. Вот опять возвращаемся мы к этому попугайскому имени каждый раз.
0: Да, расскажите про себя, друзья. Звоните нам 745-6565.

0: может быть, даже поможем друг другу, но без какой-то там особой выгоды. Просто потому, что хорошее человеческое, наверное, начало. И мне кажется, наверное, тяжело дружить, у кого была очень большая безумная любовь, наверное. Мне кажется, у меня были обычные отношения, и легко сходились, легко расставались, и также легко продолжаем общаться. Вот.
1: Ну, то есть, большая любовь, значит, не получится. Интересно.
2: Интриж какая-то. Значит, новый друг, по крайней мере, обретется.
1: А почему не подружиться потом, да. Слушайте, может быть. Но интересно тоже, друзья, вот расскажите, как и в каких ситуациях вам ваши бывшие девушки или парни помогают. То есть, когда вы можете воспользоваться действительно поддержкой, помощью, или вообще как-то это выгодно, может быть, даже в чем-то. Расскажите об этом, для чего вы с бывшими дружите, если дружите. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Кто это везет миллион на новенькой машине?
9: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
10: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
11: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
12: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
13: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
14: Свадьба или новоселье?
13: В Хоумберри все для отличного приданого
14: или идеального домашнего пространства.
13: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
14: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
13: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
14: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
13: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
14: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
15: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
17: Звони 745-6565.
18: Код Москвы 495.

0: Для чего дружить с бывшими? Дружат ли наши слушатели с бывшими? Такое сообщение от нашего слушателя. Нет, зачем? Вы можете просто надоесть друг другу и взаимно разойтись. Если у вас не было скандалов, ну просто сохраняйте общение. Разошлись дороги и фиг с ним. Философия.
1: Да, очень.
0: Я считаю.
1: Приемлемая даже. А вот Вова пишет, не для чего. Это красный флаг. Знал я одну историю, которую по секрету рассказала подруга моей будущей жены. Она поехала на свадьбу в деревню к подруге. Там был ее бывший. Ну и у них было. Это был день встречи. А чего можно ожидать от положения друг?
0: Вот. Понимаешь?
1: В кавычках. Друг.
0: Подкрадывается.
2: Ну подождите, подождите. Надо ведь еще понимать. У подруги жены Вовы на тот момент был ли новый парень какой-нибудь? Может быть, не было, поэтому она, ну...
0: И у того, который бывший, тоже никого не было. И они такие что-то
2: сколыхнуло. Да, и история не такая уж и страшная. Ну ладно, было вроде бы, было. В конце концов, свадьба, да. Может быть,
0: а я скажу вам так. Ох уж этот чертов деревенский самогон.
2: А он хороший иногда.
0: Неплохой. Атмосферный, скажем так.
2: Телефонный звонок у нас. Это правда. Да, Вика дозвонилась. У нее есть тоже история. Зачем дружить с бывшими? Оказывается, иногда для чего-то плохого или, ну, такого интересного. Вик, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я даже не знаю, хорошее это или плохое.
2: Так.
3: Я, вернее, думала, что дружба, она есть, потому что все-таки не чужие друг другу люди, много вместе пережили, потерю близкого моего папы, он мне очень сильно помогал, потом мы долго общались, у него были девушки, я встретила своего будущего мужа, с переездом к которому он мне даже помогал, и все было окей. Но когда он предложил мне просто родить ему и уйти, я поняла, что все-таки все это время, пока мы друг другу так по-дружески помогали, какие-то планы на меня все-таки у него были. И я тогда, наверное, поняла, что все-таки с бывшим встречаться, наверное, не стоит.
0: Подождите.
3: И, возможно, в такую дружбу верить не...
1: А чем
0: Виктор,
1: он...
0: ну, это, Саша, извини, это прям, это высокая степень доверия, что он решил вас попросить родить и уйти. Но он же знал, что у вас какие-то отношения есть, и что вы, ну, скажем так, на некоторое время из отношений выпадете.
3: Конечно, он знал. Он мне и говорил, он помогал мне переезду к моему будущему мужу, собственно, который сейчас у меня есть.
0: А как технически это можно было?
3: Его
0: как вот можно? То есть он знает, у вас парень, молодой человек или там муж, и он говорит, слушай, давайте, ребят, вы как бы, я все понимаю, у вас прекрасные отношения, замечательная пара, все, да, замечательно. Мне нужно всего лишь 9 месяцев. Сначала одна ночь, потом 9 месяцев, и я исчезну.
2: Ну, подождите, ну, наверное, ведь, прости, Антон, да, что перебью, но можно и без ночи, если это какое-то там эко-оплодотворение.
0: Допустим, даже никакого контакта.
2: Да.
0: Допустим, но все равно 9 месяцев, и потом ребеночка давать. Как это он вот сформулировал, Вик?
3: Если честно, я тогда так опешила, потому что, как минимум, мне было тогда 19 лет. То есть для меня дети, это тогда была вообще тема довольно-таки запретная. Вот. И я как-то не успела спросить, я просто оборвала все отношения. Я даже не знала, что такое, в принципе, возможно. То есть это было настолько странное для меня предложение. Но тогда вот, в принципе, моя вера в дружбу с бывшими, она прекратилась.
0: Пошатнулась почему-то, да.
2: Ну,
0: да,
2: это интересно, конечно, да.
0: Спасибо большое. Необычная история. Но если мы посмотрим вот на эту историю глазами бывшего Вики, получается, для чего дружить с бывшими? Чтобы они родили ребенка и ушли прочь из жизни вот этой вот совместной.
2: Это как-то трагично звучит. Прочь из жизни.
0: Ну, ребенка родила, и большое спасибо. Вообще, я тоже немного в шоке, как и Вика, когда ей было 19 лет. Друзья, расскажите, для чего дружите с бывшими вы? Может быть, тоже вот такие глобальные вещи можно каким-то образом провернуть или хотя бы предложить? Поделитесь историями, звоните 745-6565.

0: обсуждаем сегодня дружбу с бывшими. Надо или не надо дружить, рассказывайте свои истории. Звоните, записывайте голосовые, закидывайте нам в ВК. А сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, возможно, заявив сегодняшнюю тему, мы кого-то немножко травмировали, потому что вот только-только человек забыл своего бывшего, эти отношения, которые шли так долго, а это опять вновь пламя возгорелось. Да, и по этому поводу есть небольшая история и исследование. В общем, ученые из Иллинойского университета решили узнать, через сколько лет ослабевает вот эта страсть лет? К бывшему.
3: Прямо
2: лет, да. Вот мы знаем по Пикбедеру, что любовь живет 3 года. Сколько лет должно пройти, чтобы чувства остыли? И результаты показали, что привязанность к бывшим действительно имеет свойство ослабевать. Это, во-первых, хорошие новости. Дальше. И на этот процесс уходит поразительно много времени. Большинство участников, которые приняли участие в этом опросе, они состояли в отношениях как минимум 2 года, чтобы было пройти этот опрос, вот, и после чего расстались с партнером. Они сообщили, что интенсивность чувств к экс-партнеру ослабевала наполовину приблизительно через 4 года.
0: Наполовину?
2: Да. Даже если они 2 года встречались, наполовину только через 4 года. Представляете?
0: Там же очень важно от того, есть ли новые отношения, насколько они качественные.
2: А вот на самом деле ученые, кстати, уверены, что тоска по бывшим обычно ничего не говорит о качестве новых отношений. Это лишь такой временный, пусть и затяжной сбой в работе мозга. Ну вот у тебя там как сложилось, какой-то импринтинг определенный. И ты вот тоже как эталонную точку этих отношений
0: То есть у тебя могут быть классные новые отношения, но ты все равно типа тоскуешь по бывшей.
2: Вот была какая-то эмоциональная связь, да, с человеком, и вот она пройдет, но через долго.
0: Ничего себе. 4 года.
2: Да.
0: Это только в половину.
2: Да.
0: А потом это как это, период полураспада. Через 4 года половина от оставшейся половины. То есть 25%.
2: Наверное, да. И вот тут опять-таки, да, от степени любви в этих отношениях зависит, насколько ослабеют эти чувства.
3: А если с ним еще продолжать дружить, она, получается, никогда не пройдет.
2: Эмоциональная связь, как минимум, не пройдет. Да.
3: Вся жизнь.
0: Маячит и маячит, да. А кому-то послышалось, маньячит и маньячит. Да,
2: может,
0: друзья. Расскажите про себя, про дружбу с бывшими. Может быть, вы сейчас посмотрите на эту дружбу другими глазами после информации, полученной от Артура. А для чего вы с бывшими дружите? Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстом, можете записать голосовое. Голосовое закидывайте либо в наше сообщество Европа Плюс ВК, либо можете записать голосовое на сайте europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
7: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу. Минеральные воды. Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых множество гостей, приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
12: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: сообщение от наших слушателей про дружбу с бывшими. Привет, Антон, Артур, Александра. По моему мнению, бывшие предатели. А следовательно, сразу же после разрыва отношений, в самое кратчайшее время, необходимо полностью и безвозвратно прекращать все возможные связи. Блокировка звонков, смс, переписок, вплоть до избегания реального общения включительно. Максим из Симферополя.
1: Ну, если, разрыв случился по причине того, что кто-то предал, то может быть.
2: Ну да, и тогда эта травма как будто будет быстрее заживать. Человек не будет маячить у тебя перед глазами. 4 года ты не будешь мучиться.
0: А вот видишь, я так понимаю, что вот цифра про 4 года, которую Артур рассказал, что это не зависит от того, маячит у тебя человек или нет. Ты можешь его заблокировать, все равно 4 года он у тебя в башке будет сидеть.
1: Еще и фотографии. Вот нас, кстати, убирать из своих соцсетей фотографии с бывшим.
2: Ну, можно как-нибудь их редактировать, другое лицо поставить.
1: Ну, как их отредактировать, если ты уже опубликовал фотографию? Ее либо удалить, либо не трогать совсем.
0: Ну, сейчас же позволяет тебе автоматически, там, всякий искусственный интеллект, там, знаешь, уплошнить, сделать хуже вторую половину, менее красивую.
1: Да, ну, не, подождите, я не про это говорю, я не говорю про фотографии, которые просто на телефоне, а вот они уже выложены у тебя, они у тебя есть. И ты вроде бы, ну, там, готовишься к новым отношениям, вот что делать? Подчищать свою биографию?
2: Ну, с одной стороны, это часть твоей жизни.
0: Ну, это, наверное, опять же, зависит от того, как вы расстаетесь. То есть, если человек причинил боль, ну, тебе хочется вообще в любые вообще связи и воспоминания выкорчивать. Ну, а если ведь так расстались... Но это немножко странно звучит и выглядит, когда это публичные люди, которые сначала рассказывают о своем романе всем-всем-всем, а потом точно так же вдруг все это удаляют и сообщают о своем расставании, когда все догадываются, что они друг от друга отписали.
1: Да, а вообще, мне кажется, если пара в публичном пространстве проявляет какие-то вот эти вот признаки своих отношений, они друг другу там, не знаю, в соцсетях признаются в любви, постоянно выкладывают какие-то свои семейные фотосессии, то у них дело к разводу, по ощущениям.
0: Ну, вот интересно, да, есть ли такая статистика, было бы посмотреть. А телефон звонок у нас.
1: Иван дозвонился, расскажет о том, как у него обстоят отношения с бывшими. А, Иван, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: А, добрый вечер. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Нет, я не о себе хочу рассказать. Я на самом деле хочу как о своей девушке, да. Вот так, такая ситуация. У нас как бы все закручивается. Мы там с февраля, по-моему, вот начали встречаться, все хорошо. Мы узнаем друг друга, конечно, все вообще отлично. Мы живем вообще в маленьких северных городах, и людей не так много у нас здесь, в принципе. И каждый знаком, не знаю, через каждого второго, через каждого третьего. И получается, что... Ну, я, конечно же, задаю вопрос, а кто вот этот? А кто вот этот человек для тебя? Ну, как бы вот хочется же знать. И без зрения совести, без ничего, просто можешь сказать, ну, вот это мой бывший, с этим я встречалась тогда. И ты думаешь, а почему ты с ней все еще дружишь? То есть я не понимаю, девушек, которые просто продолжают поддерживать. Нет, я поддерживаю, как вот, ну, когда вы свободны все, понятно, для чего вы можете дружить, поддерживать отношения, все взрослые люди. Но когда ты понимаешь, что ну, мы вроде как там что-то серьезное пытаемся
0: Иван, извините, что перебиваю, у меня вопрос. Вы можете, например, самостоятельно плитку положить или электрику в квартире развести? Вот сами. Вы.
3: Плитку, да.
0: А электрику или водопроводные работы, там, канализацию?
3: Ну, с электрикой уже проблема. Нет, ну я же не буду спать с каждым электриком.
1: Иван. Нет, это нормально. У меня другой вопрос, на самом деле. Иван, вопросы к бывшим возникли после того, когда сколько людей таким образом вы узнали о том, что они являются бывшим?
3: Ну, у меня уже трое. То есть, и вот 3 человека. Мне просто на самом деле непонятно. Ну, можно же врать.
1: Соври, просто соври.
0: Ну это же хуже. Ну подождите.
3: Мы по крайней мере, это не бывшая, это просто коллега, это просто там подруга, просто друзья.
0: А потом, ну подождите, вы же говорите, Вань, ну подождите, вы же говорите, что вы живете в маленьких городах, где почти все друг друга знают, все равно всплывет, что это не просто коллега, а что-то когда-то было. Это же хуже будет, что она...
3: Мы в разных городах хотя бы живем, нас спасает, что мы еще в разных городах. Но у меня по работе есть доступ. Ну, я, в общем, знаю чуть-чуть побольше людей. И мне проще узнать, кто этот человек вообще такой взялся.
0: И прикиньте, она бы вам соврала, и вы такой, значит, это не просто так. Ну, если бы она вас обманула, вы про это узнали, что она говорит, ой, это просто коллега, а вы узнаете, что у них когда-то роман был. И вы такой, так, это значит точно неспроста, значит, у них до сих пор что-то, раз она скрывает.
3: Вот, да. Да?
2: Она говорит открыто, значит...
1: Да, цените, цените, Иван, она с вами... Да, видите, как она открыто заявляет. Значит, точно там ничего такого нет, она не боится представить своих бывших вам.
0: Да, по крайней мере.
3: А есть же такое, что если хочешь что-то спрятать...
0: Положи на видное место. Ох, Иван, это вы крутанули.
1: А вы параноик.
0: Это нам надо обдумать.
3: Наверное, да, есть такой. Да просто я не понимаю, как можно дружить с бывшим. Вот я стою рядом с человеком, которого я люблю, да, которому я испытываю чувство, и рядом стоит еще один человек, который фактически был в моем любимом человеке. Не только физически, морально в том числе.
0: Иван, спасибо большое вам за звонок. Ну, не загоняйтесь. Но это правда иногда реально сложно. Да, я Ивана понимаю. Спасибо Ивану за эмоциональный такой звоночек. Друзья, расскажите, как вы дружите с бывшими или тоже? Ну, чтобы не беспокоить своих новых вторых половин, со старыми все-таки нужно порвать? Или есть какая-то выгода от дружбы? Расскажите нам об этом по телефону или пишите текстовое сообщение.
4: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на camptogeta.t2.ru.
14: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
18: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
19: europaplus.ru.
20: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир, продолжается шоу «Rush». Мы сегодня обсуждаем тему «Зачем, для чего дружить с бывшими?». Слушатели рассказывают свои истории, как положительные, так и отрицательные, непонимающие истории. Вот нам звонил в конце прошлого часа слушатель, который искренне совершенно, да, совершенно не понимает, для чего его бывшая девушка не только продолжает общаться с бывшими, еще и говорит ему, что «Да, это мои бывшие, что тут?». Да, но есть и другие истории. Вот Никита, например, пишет такое сообщение. «С бывшими я дружить не умею и, честно говоря, не вижу в этом смысла. После расставания мне было гораздо легче, когда мы полностью перестали общаться. Каждый раз, когда мы пытались просто дружить, старые чувства снова всплывали. Думаю, иногда лучший способ сохранить хорошие воспоминания – просто оставить человека в прошлом».
2: Ну и тогда воспоминания угаснут, они не останутся, а так вы поддерживаете их.
3: Новые будут создаваться воспоминания.
2: Ну, может быть, да, вы таким образом не даете себе шанс для погрязнуть. Новых отношений каких-то. Да. Хотя вот, например, такое сообщение от слушателя. «Почти со всеми моими бывшими общается очень хорошо моя жена, даже больше меня». Правда, жена тоже уже бывшая. Вот.
3: Так может быть, из-за этого...
2: Не из-за них расстались, если что, была приписка от того же слушателя. Да, ну, это вот что, это детективное какое-то расследование?
1: Может быть, не из-за них, в смысле, она не ревновала, а просто у них там свой дамский кружочек, и они обсуждают. Да, твой дамский клуб. Да, и при этом кто-то говорит, слушай, а с тобой он такой же был? Да ты что, еще хуже даже? И вот они так обсудили и поняли, что нам такой вариант не подходит.
2: Оксана, нет, давай другого еще.
1: Да, да.
3: А вот такое сообщение. У меня до сих пор хорошее отношение к моему бывшему. Со школы общаемся, поддерживаем друг друга. Ну, это другое, мне кажется, в школе, когда не считается.
1: Ты имеешь в виду, что еще вот эти юношеские любови?
2: Такие, наоборот, они, знаешь, такие, когда ты еще эмоционально нестабилен, да.
3: Ну, ты ее помнишь, ну, как будто уже не хочешь возвращаться.
2: Ну, потому что ты уже 11-классник, а она там в 9-м. Да, тебе скоро поступать в университет, а ей еще учиться, а ей в колледж.
1: 2 года чалится.
2: Да, и не выйти по УДО. Хотя выйти, если в колледж уйти. Да. Так, голосование. Зачем дружить с бывшими, спрашиваем мы. И вы отвечаете, выбирайте свой понравившийся пункт. Они такие. В надежде сойтись снова. Первый вариант. Дальше. Чтобы обсудить нынешних. Удобненько иногда. У вас остались общие дети, либо какие-то общие дела. Такой вариант. Дружить нельзя, может только иногда переписываться. Если, ну, не дружба, но и как бы...
3: Спишь?
2: Да. Ну, не настолько, нет. Просто с первым снегом. Вот это вот что-нибудь такое. Вот. Как там, яблочный спас. Нейтральные какие-нибудь праздники.
1: Вчера была волна, да, видимо?
2: Да. Особенно. Ну, там не спас. Да. Если расстались нормально, то почему нет? Такой вариант. Чтобы не терять полезные связи. И последний пункт. Не стоит дружить с бывшими. Вот так вот. Категорично выбирайте свой понравившийся пункт. Мы в финале сейчас подведем итоги.
1: Да, друзья, и можете чуть подробнее раскрыть эту тему про себя, для чего вы с бывшими дружите, прямо на конкретных примерах, как вам бывшие или бывшие помогли или помогает, или, может быть, вы втихомолочку используете бывшего человека, может, и не очень хорошо расстались, но уж больно нужный, правильный, верный и полезный человечек, этот бывший или это бывшая. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, можете нам в сообществе Европы Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой. А там же, туда же в ВК можете закидывать голосовые сообщения или записывайте голосовые на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете на кнопку «Написать в эфир».

0: обсуждаем сегодня тему «Зачем? Для чего дружить с бывшими?». Поделитесь, друзья, своими размышлениями, зачем вы продолжаете отношения с людьми, с которыми у вас уже романтических отношений нету. Можете нам звонить, можете писать текстом или записывать голосовые. Я с удовольствием передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Как же пережить экологичное расставание со своим бывшим?
3: Как, Саш?
2: А вот я вам...
0: Экологично, она же сказала.
2: Все, конец. Есть два проверенных способа. Один проверили китайцы, другой проверили мы. В общем, в Китае набирает сейчас популярность следующая практика. Люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших партнеров. И с помощью вот этих ИИ-ботов они создают себе виртуального собеседника, который полностью имитирует речь, голосовые сообщения вашего бывшего. Присылает вам мемасики. То есть можно также продолжать с ним общаться и таким образом легче пережить свой разрыв, ну, или погрязнуть.
3: Ну, ты не усугубляешь ли, наоборот?
0: Ты какой-то... Это ужасно. Ага. Да, ты никогда не сможешь начать полноценные новые отношения, нет?
2: Ну, если с мыслью, что ты обязательно должен закончить. Например, люди расстались, и они как бы в непонятках. И вот так можно сымитировать диалог, ну, тогда и ты... как бы отрезать.
0: А как тебе прийти в понятки, если у тебя есть, по сути, этот человек? В непонятках расстались, типа, давай обдумаем, нужны ли мы друг другу. Ну, там, наверное, надо как-то...
2: Вы расстались на корню, но чувство есть. И можно, кстати, гадости написать.
3: А вот представляете, вот для того, чтобы этот бот имитировал сообщение от этого бывшего, ты же скормил ему огромное количество информации, да, какую-то личную переписку, там все эти вещи. И мало того, что тебя настоящий человек кинул, так еще и бот потом кинет. Двойной удар.
2: А ты, может, его напряжение...
3: Что, третьего потом бот создавать, что ли, какого-нибудь?
2: Ты его первый кинешь. Ну, или первый. Да. Но окей, вам не понравилось, я поняла. Поэтому есть вариант второй. Можно его свалять. Ну, то есть бывшего своего можно свалять. В Москве.
0: Иголки надо потом из пупочного войлока?
2: Из войлока. Можно и пупочный взять. Можно любой войлок. В общем, в Москве на станции метро Третьяковская там проходит мастер-класс по валянию бывшего. На нем создают такую ироничную куколку из шерсти по фотографии.
4: Валяние бывшего.
2: Я, кстати, ходила на мастер-класс, но не на этот, а в целом валяла как бы игрушку.
3: Валял дурака.
2: Да, и мне предложили вот бывшего, я посмотрела, там на самом деле немножко даже страшно. Там лица действительно как будто каких-то людей.
3: Ну, разные бывшие бывают.
0: Там даже, подожди, можно свалять с портретным сходством куклу даже?
2: Так и делают, да.
3: Какого они размера, Саш? А потом с ними что делать?
2: Ну, как бы с ладонью.
3: Что?
0: Сладунь, там маленький такой.
3: Какой сладунь? Это бывший сладунь.
2: Ну, чтобы валять, тебе нужно иголочкой постоянно тыкать в шерсть. То есть ты его тыкаешь иглами, получается.
3: Ой-ой-ой.
0: И пока ты создаешь эту куклу, странное жжение и покалывание испытывает твой бывший.
3: Ну, либо сеанс углоукалывания какого-нибудь, иглоукалывания.
2: Да, иглоукалывание полезно.
3: Китайская какая-то тоже, да?
2: Да, расслабляет мышцы.
0: Так, подожди, ну хорошо, вот сваляли бывшего, и что потом с ним делать?
2: Ну, там уже сам решаешь.
3: Как потом отмазаться перед нынешним партнером? Что это за у тебя фигурка человека такая? Смотрит на меня грозно.
2: Игрушка какая-то.
0: Ага. Просто игрушка.
3: Почему у него лицо Михаила?
2: Ну, там, справедливости ради, было много этих бывших, поэтому мне кажется, что девушки их просто там оставляют, они как бы сваляли, энергию свою выплеснули, и весь негатив оставили в этом человечке. И уходят.
0: А на масленицу можно и сжечь вместе с чучелом масленицы.
2: Да, можно подкинуть. Ну, вот такие вот два варианта.
3: Опасненько, пожалуйста.
0: Саш, оба варианта классные. Да. Друзья, если вам эти варианты показались странными, и вы предпочитаете с бывшими просто дружить, поделитесь, с какой целью вы с бывшими дружите, какую пользу, выгоду вы от этого получаете. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей про дружбу с бывшими. Полина пишет: на мой взгляд, дружба – это частое общение, проведение времени вместе, интерес друг к другу, взаимопомощь и так далее. То есть постоянное взаимодействие в настоящем. И никогда не понимала, почему с бывшими дружат. Они же с ними и спят иногда. Бывший – это уже закрытая глава жизни. Если встретимся на улице, поздороваемся, например, спросим, как дела у кого, и на этом все. Что с ним дальше обсуждать, понятия не имею.
1: Ну что, сразу спать, что ли, в конце концов? Не со всеми друзьями спят. Точнее, с друзьями в целом не спят.
0: Формулировки, Артур, формулировки внимательно. Напряглись друзья Артура, в смысле.
2: А вот Самат пишет: потому что тянет классным моментом в проведенном месте, но это ни к чему хорошему не приведет. Личный опыт – это пройденный этап. Разошлись, значит, так и надо было. Mm.
1: Я вот подумал о том, что иногда дружить с бывшим приходится, потому что у вас общий круг общения друзей. Ну вот есть компания друзей, к примеру, да?
2: И вас позвали на день рождения, например, всех.
1: Ну и так.
0: Ну запросто, бывает. Запросто, да.
2: Ну тогда да. Просто ты поздоровался. И все.
0: Это же иногда, когда расходятся, расстаются люди, они там делят, не знаю, какие-то там друзья. Книги, мебель, домашних животных, друзей. Угу. Что да, а кто будет с этими дружить, а с этими кто?
1: Такого я не встречал, кстати говоря. Это прям
0: а друзьям, на самом деле, вот какой неудобняк. Я сталкивался с таким, когда там мои друзья расходились, и расходились не очень хорошо. И вроде как и парень, мы с ним очень давно дружим, работали вместе. И его жена тоже, мы вместе работали, и тоже нормально. И вот там, конечно, друзьям сложно, как выбирать, особенно если они требуют, типа, ну ты подумай.
1: Определись, Антоша, вот так вот.
0: Типа того.
1: За какую сторону
2: ты? Определился по итогу или перестал со всеми?
0: Я по гендерному принципу. Мальчикам в этом смысле проще, да.
1: Вот так вот, да. Мужская солидарность.
0: Да.
1: Да, Максим дозвонился, расскажет свою историю, как у него проходят отношения с бывшими. Максим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, слушатели. Ну, в принципе, история, я не знаю, может быть, она просто у меня такая и счастливая. Оказалось то, что мне удалось сохранить отношения с бывшей, и у нас общий ребенок, соответственно, и прекрасные отношения с нынешними, и который тоже общий ребенок. И так получилось, что, как говорится, я, наверное, ставлю на то, что главное, чтобы человек хороший был. И вот вы правильно сейчас обсуждали то, что круг общения, друзья, там, семья, долгие годы, проведенные вместе, которые не вычеркнешь, так сказать, из жизни, все это дало такой эффект, что у нас сейчас одна большая такая, вот, которые все как, ну, общаются, доверяют. Вот.
0: О, Максим, это очень круто.
3: Я в хорошем смысле этого слова.
0: Да, а я в начале эфира, вот знаете, таким вопросом задавался. А вы можете, например, вот ребенок, который у вас во втором браке появился, если нужно оставить на какое-то время, можете ли вы бывшей жене и первому ребенку из того брака, ну, на какое-то время подкинуть, оставить?
3: Конечно, смотрите, тут ситуация такая, что мы в данный момент живем в разных городах, но общаемся. И старший ребенок к нам постоянно приезжал, вот каникулы и сейчас. А вот сейчас младший, ей уже 9 скоро будет. В этой зимой нам надо было со старшим ребенком и с нынешней съездить в горы. Вот. И нам пришлось младшую отправить к бывшей на то время, пока мы были в горах. Так что все прекрасно, у нас с удовольствием ездит.
1: Все проработано.
3: И мечтает приехать еще раз.
1: Ну, а вот ваши жены, бывшие и нынешние, они между собой как общаются?
3: Отлично. Ну, в принципе, все хорошо. Я говорю, главное, чтобы люди были хорошие. Но и, опять же, доверие, опять же, не знаю, отношения, когда ты к вас с уважением относишься, к этим отношениям, и, в принципе...
0: Очень-очень здорово. Слушайте, Максим.
3: Все отношения в состоянии как бы без обид, без всего, потому что это жизнь, это время, это свое... жизнь, которая была пройдена вместе. Их не
1: только порадоваться за вас, Максим, остается.
0: Это правда. Максим, спасибо большое за звонок. Вот это да. И правда, и удобно, и полезно дружить, да, с бывшими, там, ну, как бы и ребенок в тех отношениях, и в этих, и дети между собой дружат, и можно вот так вот туда-сюда подкинуть, когда есть в этом необходимость. Дети, значит, все-таки объединительный фактор получается в данном случае.
1: И люди, чтобы хорошие были, вот еще был важно.
0: И люди, чтобы хорошие были. Друзья, расскажите про себя. Дружите ли с бывшими вы? Для чего? Какая вам с этого выгода или польза? Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственный

0: и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
1: Объявление на Европе Плюс.
2: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61. Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
1: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: Продолжаем обсуждать дружбу с бывшими. Для чего люди с бывшими дружат? Так, вот такое сообщение Анастасия пишет. С одним из бывших еще какое-то время общались как друзья. Отношения не сложились, но как друзья отлично общались. Расстались на доброй ноте, обоюдно. Через пару месяцев я начала задаваться вопросом. И зачем? Ну, в смысле, зачем? Продолжаем общаться. И закинула в черный список. Через некоторое время он начал мне писать, тут интересно, с аккаунта своей следующей девушки.
1: Ой.
0: Тоже закинула в ЧС. Просто какой смысл дальше общаться, не понимаю. Точка поставлена, дороги разошлись.
2: Ничего себе.
1: Ну, это максимально странно. Ага.
2: А вы точно знаете, что это его новая девушка? Или он просто...

0: Могло быть такое, что это была провокация со стороны его новой девушки, что его новая девушка проверяла. Сейчас мы посмотрим, как ты со своей бывшей точно расстался или нет. И типа он... я не представляю, как мужчина может писать с аккаунта своей новой девушки, своей бывшей девушки.
1: Ну, если сильно влюблен...
2: Ну и что?
0: Это мне странно.
2: Ага, тем более.
1: Но ту как бы не рассматриваешь.
2: Мне только нужны от тебя логин и пароль, все. Да, как бы. Надь, извини. Да. Так, Игорь написал. Встречались 2 года, потом расстались. Через 2 года снова начали общаться как друзья. Знали про отношения друг друга. Они, видимо, были в этот период. Через 9 лет общения расписались. Итог, 10 лет счастливой семейной жизни с 2 детьми. Если судьбой и небесами, пишет Игорь, суждено быть вместе, то будете... Там на статус не смотрят.
1: Угу. Получается общаться, но... чтобы заново сойтись.
0: Угу. Может быть, но при этом, а если небесами вы созданы друг для друга, тогда... Да, вы же можете тогда и не общаться в целом, но потом все равно судьба и небеса вас сведут вместе.
2: Да. Это так не работает.
1: Надо проверить тогда судьбу на прочность.
2: Нет. Чтобы общаться? Вселенная сработала и небеса в частности, ты должен тоже какие-то усилия принимать.
0: Ну, усилия, ты фонарик зажигаешь, желание загадываешь, отправляешь в небо.
2: Утренняя аффирмация должна быть.
0: Да, да, эскезу взять.
2: Может быть. Так, давайте послушаем Павла. Он расскажет, как у него обстоят дела с бывшими. Паш, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте.
3: Ну, вот с супругой разошлись уже 5 лет назад, но до сих пор поддерживаем общение, общаемся и друзьями, и даже я езжу, грубо говоря, к бывшей теще и тестю. Даже иногда вместе ездили. Сейчас, естественно, живем отдельно. У нас сын, 14 лет. Все выходные, все каникулы он у меня, а в школе, допустим, он учится.
0: Павел, Павел, а я правильно понимаю, что все-таки в первую очередь благодаря сыну, ну, потому что вы хотите общаться с сыном, сын хочет общаться с вами, вы поэтому с бывшей женой общаетесь, и, ну, как бы бабушка, дедушка сына, ну, тоже делать святое.
2: Или если тесть мировой там, Антон, прости.
3: Ну, нет, да. Нет, нет, не только. Еще общие друзья у нас есть, мы до сих пор поддерживаем все общения. И даже вот ездили отдыхать на природу, она без проблем приехала, и как бы вот с нами
1: отдыхала. А вы вторую половину себе...
3: Причем не один день.
1: А вы вторую половину не нашли, и она тоже... Не нашла?
3: Нет, в том-то и дело, что как раз-то она сейчас живет с молодым человеком довольно давно. И с ее слов она сразу его предупредила, что она общается со мной. У меня даже ключи есть от квартиры, что я могу в любой момент приехать. И вот, естественно, ну, предупредив, допустим, к ребенку там еще что-нибудь.
0: Обалдеть. Да. Слушайте, а как теща и тесть, раз вы с ними продолжаете общаться и хорошо, как они отнеслись к тому, что их дочка и вы, что расходитесь? Не было холодка, ну, вот что вы разошлись?
3: Приняли, изначально приняли не очень так хорошо, но по ситуации со временем все это немножко остыло, и как бы я ее простил, и они ее поняли, и в итоге общаемся как нормально, я до сих пор называю папой, мамой, то есть вообще без проблем.
0: Да, вообще, вот еще один пример замечательных отношений, которые можно сохранить, ну, в таком, в человеческом смысле, ну, даже после развода.
3: Просто надо в этих ситуациях обходиться мирно, я считаю. Здесь всяких негативов, там, злобы, мести и что-то еще.
0: 100%. Не всегда и не всем это удается. Вот единственная загвоздка-то. А так да. Да. Ну, класс. Здорово, Павел, что у вас все так получилось. Спасибо большое за звонок, за историю, за пример. Друзья, расскажите про себя. Общаетесь ли вы с бывшими? Для чего вы с бывшими дружите? Звоните нам по телефону. Можете записать голосовое сообщение, например, на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать на кнопку «Написать в эфир».

0: Сообщение от нашей слушательницы. Забавный факт. Сегодня тема про бывших, а у меня только вчера закончились отношения, и сегодня я пытаюсь осознать все произошедшее и справиться с болью. Это были первые чувства за целый год, все закончилось через 3 месяца. Жаль, но человек испугался ответственности, хотя и парадоксально, так как сам воспитывает 2 детей. А с бывшими вообще я не общаюсь, так как пытались перейти на дружескую ноту, но потом начинались подкаты со стороны бывших, и приходилось жестко посылать куда подальше и блокировать. 2 раза в 1 реку не войдешь, доверие слишком хрупкое.
1: Ага. Ну, значит, собственно, причина расставания была в том, что это доверие уже было нарушено однажды. Угу. Именно поэтому эти подкаты расценивались, как будто просто люди забыли опыт свой предыдущий травмирующий.
2: Угу.
1: А если вы расстались как-то, просто расстались в какой-то момент. Слушайте, давай поживем отдельно. А потом вот человека возникнет.
0: Давай дадим нашим отношениям второй шанс?
1: Да.
0: А потом так, что-то не выходит. Через неделю. Слушай, может быть, дадим 3-й шанс нашим отношениям?
1: Надо на растущую луну надо. Вот сейчас.
0: А что, если по четвергам давать нашим отношениям еще 1 шанс.
1: На 1 ночь. А потом переставайте.
0: Да, и потом. Слушай, я тебе пришлю график, я тут подумал.
2: Да попробуйте эту схему, может, заново сойдетесь.
0: Ну, как вариант, да. Друзья, расскажите про себя, про свои отношения с бывшими, для чего с ними дружить. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.
3: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей. Истории. Роман пишет: «Я снова начал общаться с бывшей, потому что понял, насколько хорошо она меня знает. Когда у меня были проблемы на работе, я случайно написал ей за советом». Случайно. «И она реально помогла посмотреть на ситуацию со стороны. Сейчас мы можем спокойно поговорить о жизни, хотя романтики между нами давно нет».
1: Как психолог получается.
0: Ну, кстати, да, внешний психолог, который очень хорошо тебя изучил и знает, и может такой взгляд со стороны тебе объективный выдать.
1: Все равно может опасно быть чуть-чуть.
2: И, возможно, я просто подумал о том, что, например, в нынешних отношениях ты все еще строишь такой, не знаю, маскулинный образ, да? Угу. Мужчина не плачет, все дела. А тут вроде бы уже не надо особенно выпендриваться и к своей старой бывший.
0: Можно поплакаться в жилетку?
2: Да, конечно. Почему нет?
0: Но, с другой стороны, вот если, понимаешь, тоже, с одной стороны, обсудить ситуацию на работе с бывшей, окей, но обсуждать текущие отношения с бывшей, мне кажется, это прям вообще нехорошо. Ну, или это с бывшим, соответственно.
1: Это в целом опасно, это с друзьями. Ну, если какие-то еще щепетильные темы. Ну, лучше
0: с друзьями все-таки, знаешь, ты когда там с парнями, я не знаю, как у девочек, но девочки, говорят, тоже могут обсуждать свои отношения как-то, да, ну, парни могут как-то поделиться, не то чтобы кто-то углубляясь больше, кто-то меньше, ну, так, поржали, поговорили, типа психолог.
2: Да парни, мне кажется, в целом не особенно разговаривают про отношения. Вот так вот, ну не знаю. Ну вот мы с ребятами, ну прям очень поверхностно, правда. То есть без каких-то там деталей и всех этих вещей. Может быть, у кого-то другой уровень откровения.
0: Ну, зависит, да, от человека. У меня там друзей не то чтобы много, а с одним другом мы прям можем обсудить как-то достаточно серьезно, подробно, глубоко. С остальными в значительно меньшей степени, прям совсем.
2: Старик, ну подскажи, ну что не делать? А? Ну вот она пилит меня и пилит. Как это обычно бывает?
0: Не то чтобы за советом, это скорее, знаешь, может быть, это как вот просто уши, которым ты доверяешь, это не чужой тебе человек, ты понимаешь, что там секрет никуда не покинет пределы этой комнаты, а тебе банально нужно просто выговориться.
1: А может, он жене своей потом это расскажет.
2: Подумал, сколько барменов стали вот такими ушами, а?
0: Ну да-да-да, синдром случайного попутчика, типа того.
2: Абсолютно верно. Да. Да, Юля дозвонилась до нас, расскажет про свою историю, как у нее складываются отношения с бывшими. Юля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, так, вашу историю.
3: Мою историю, да? Ну, с бывшим мы в нормальных отношениях, мы общаемся, у нас есть общие дети. Вот, и ради детей, наверное, стоит сохранять такие отношения доброжелательные, неконфликтные.
1: Ну, вы общаетесь только по теме детей. Ну, и тема там личной жизни для вас табу с ним.
3: Ну да, так как я уже замужем второй раз, и, конечно, темы какие-то иные, чем, например, дети, конечно, мы не обсуждаем.
0: Давай, извини, да.
2: Спасибо. А сразу получилось вот нормально в итоге выстроить отношения, даже вот такие дружеские на почве детей, после разрыва отношений? Либо вот какое-то первое время так или иначе были вот эти вот острые какие-то контакты между вами, и потом они уже сгладились, понимая, что ну что вам делить уже?
3: Ну, конечно, да, не без этого. Всегда сложно разрыв, какие-то претензии друг к другу. Конечно, непростой период был, но с течением времени как-то все нормализовалось.
2: А сколько это по времени? Вот сколько? Год, два?
0: Артур проводил статистику, что 4 года там чуть ли, знаете, чтобы устаканились чувства, остыли.
3: Наверное, у всех по-разному. Ну вот у нас конкретно 2 года, наверное.
0: Ну, тоже, да, такой серьезный достаточно срок. Юль, а ваш нынешний муж, он нормально с пониманием относится к ситуации, да? То есть в этом смысле он, ему все в порядке, окей?
3: Ну, не всегда, наверное, но мы за рамки какие-то, то есть не выходим бывшим супругом. То есть у нас все нормально, прилично.
0: Да, Юль, только спасибо, спасибо большое. Спасибо большое за звонок. Ну, тоже, вот, пожалуйста, да, дети. Такой сильно объединяющий фактор получается в плане общения с бывшими. Друзья, расскажите, как это у вас? Дружите ли с бывшими вы? И какие задачи, какие вы решаете? Что, какая польза, какая выгода от этих отношений с бывшими своими партнерами или вторыми половинками? Можете нам написать текстовое сообщение.

0: Сообщение вот такое. Я считаю, что иногда с бывшими стоит дружить просто ради того, чтобы понять, что ты действительно отпустил человека. Мы с моей бывшей сначала не общались вообще, а через год случайно встретились и разговорились. И оказалось, что мне уже не больно.
1: А может, ей больно? Вы пообщались, а она потом страдает.
0: Может быть, но мы же от лица каждого человека, нашего слушателя, обсуждаем. Так, друзья, у нас еще есть голосование. Если вы не оставили свой голос, можно успеть это сделать, а мы через несколько минут подведем итоги.

0: Это Доминик Файк и Baby Doll. В финале этого часа здесь, на Европе Плюс. Но прежде чем сказать пока, скажем, как там с голосами в нашем голосовании. Зачем дружить с бывшими, спрашивали мы. Вы отвечали, выбирали свои пункты. Ну, во-первых, большинство уверено, что с бывшими дружить не стоит. Каждый 30 проголосовал за этот пункт. Вот так.
1: Ну, опасно.
0: 33%. Да, из тех, что дружат, и зачем они это делают? В первую очередь из-за того, что есть какие-то общие дела, либо общие дети. Мне кажется, вот здесь дети, я думаю, первостепенно, потому что даже исходя из звонков, довольно часто положительное общение с бывшими складывались на фоне того, что вы остались родителями, в конце концов, несмотря на то, что перестали быть мужем и женой. Но кто-то считает, что если расстались нормально, почему бы не дружить, к примеру. Кто-то, 6% таковых, надеется сойтись снова. Меньше всего дружат, чтобы обсудить нынешних, к сожалению.
1: Ну, кто-то есть.
2: Да, но и, кстати, похоже на ситуацию со звонками, да, в основном, конечно, объединяющим таким мотивом являются дети совместные, общие, ну и, как сказал один наш слушатель, чтобы люди, чтобы были хорошие. Ну и, наверное, вот пришло такое сообщение, можно только пожелать вот таких отношений между бывшими. Один мой бывший держал другого моего бывшего за руку в операционной после общего праздника. По-настоящему высокий,
0: да. Да, уровень, да. Конечно.
2: Да. Друзья, прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.

0: если ты танцуешь, ты танцуешь со мной. Сегодня вечером Баста, моя Мишель. Если я буду танцевать прямо сейчас здесь на Европе Плюс, это Фомин в столице 21.19. И к этому времени, я надеюсь, все освободились от работы. Кто-то, может быть, освободился от бензоколонки, которую искал сегодня весь вечер. Такое тоже возможно. Неважно, где ты находишься, что ты делаешь. Главное, что ты делаешь это вместе с радиостанцией номер один в России. Оставайся, потому что впереди классная музыка. На подходе Кайра, Сор.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: Простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
0: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: минуты, 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди отличная музыка. Я точно гарантирую, что тебе что-нибудь понравится. Например, новый трек от Кайга, его Take Me Back. Вот это да, вот это музыка, а? Прям мурашки по коже. Чуть раньше, Энатор и 54 Ultra, Talk to You. Здесь уже олдскульное звучание, красивое, мелодичное, ну и супер стилевые ребята. Это Temper City, Self Aware. И вы заметили, здесь тоже мурашки, как классно звучит этот трек. Оставайся с нами, послушай все.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22 часа.

0: Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Fever Dream. И это лишь малая часть того, что я приготовил на эти 45 минут. Музыки будет огромное количество, так что смело остаемся с Европой+.

радиостанции номер один в России. И да, хочу сказать, что мы снова подтвердили этот статус. По данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И по этому поводу в пятницу, 21 августа, мы решили устроить день номер один. Всю пятницу, каждый час мы будем разыгрывать 11 000 рублей.

Макс и Лукас продолжают держать братский музыкальный союз, продолжают выпускать отменную музыку, за что им большое спасибо. Радует наш слух и, конечно же, жмем сердечко за них на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Окей, уже 23.33 в столице, далее с нами Алок, Халид, Dive Into Me, послушаем танцевальная отменная вещица, далее еще одна из легенд немецкого мира музыки Робин Шульц и Оливер Три, Miss You трек и Леони, Каллум Скотт, Hit Stay уже вот-вот на Европе Плюс.

услышим Тима Белорусских «Мысли». Да, просто невероятная работа. Еще услышим Биби Рекс от Дэвида Гетту. Трек, который мне очень сильно пришелся по нраву, «Sad Girls». И австрийцы, клан «Каразел», «Раш».

0: Blue и услышим красотку Рэй. Джазовую тему Where is my husband? Не пропусти.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Рубрики «Это Европа Плюс».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

когда нет интернета. В самолете, высоко в горах, в дороге. Ссылка для скачивания лежит на сайте europaplus.ru. Заходи, загружай и пользуйся, когда захочется. Я пока подам еще одну порцию горячих хитов. Обещаю, услышим Кайга и Макса Макноуна. Новинку Take Me Back, а раньше всех Тэйм Импала и Дженни. Хит Дракула.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Эрикс и Мадонна в наших динамиках. И чем еще классным можем порадовать? А, например, тем, что в пятницу мы решили устроить день номер один. По поводу того, что по данным медиаскопа Европа Плюс заняла первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И, конечно же, хотим поделиться этой радостью со всеми слушателями. Поэтому 2

0: подробно написано. Я же пока поделюсь, что из музыки ждет далее. Например, Доминик Файк, Бэби Долл и Ханна Болейн. Но здесь просто нереальный хит Teardrop буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Feist просто отменная танцевальная работа. И, конечно, звездочка из Германии Леони в составе Калума Скотта. Трек Stay буквально через пару минут на Европе+.

0: Temper City Self Aware. Все это и не только в ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если встретимся на улице, поздороваемся, например, спросим, как дела у кого, и на этом все. Что с ним дальше обсуждать, понятия не имею.
5: Ну что, сразу спать, что ли, в конце концов? Не со всеми друзьями спят. Точнее, с друзьями в целом не спят.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.